новой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Днем в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Могилеве и Гродно плюс 19-21, в Минске и Витебске 18-20 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Вторая строчка досталась The Bowser – «Magnetic». И под номером один был Teddy Swims – «Mr. Know-It-All». Кому достанется весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Знать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Днем в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Могилеве и Гродно плюс 19-21, в Минске и Витебске 18-20 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Днем в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Могилеве и Гродно плюс 19-21, в Минске и Витебске 18-20 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Клаба. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
5: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
7: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в разделе

В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома. Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. В студии Полина Тарасевич. И я расскажу, сколько белорусских товаров должно быть в магазинах и когда в Минске появится новая пешеходная улица. Накануне Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Архангельской области. Стороны обсудили лесозаготовительную технику «Амкадор», карьерные самосвалы «БелАЗ», а также белорусские роботизированные комплексы, которые проходят испытания в регионе. Кроме того, в Архангельской области традиционно востребованы белорусские пассажирский транспорт и лифтовое оборудование. По всем этим направлениям есть потенциал для сотрудничества. Март ввел норматив по наличию отечественных товаров в магазинах. Сейчас доля белорусской продукции почти 55%. По итогам года она должна достичь 58%. Это связано с доктриной национальной продовольственной безопасности, где оптимистичный уровень и вовсе 80-85%. Однако подробности нового норматива пока не раскрыты. У площади Победы в Минске появится новая пешеходная улица. Она соединит улицу Козлова с Красной и станет частью строящегося квартала Депо. Вдоль нее разместят кафе, магазины, образовательные и медицинские объекты. В память о Депо, работавшем там с 1929 года, в покрытие встроят оригинальные рельсы, а завершат работы к 2029 году. В Иране открыли гигантское месторождение газа. Запасы там могут превышать 1,5 миллиона кубометров. При высоком коэффициенте извлечения планируют добыть более триллиона кубов. Газ содержит мало серы, что удешевляет разработку. В составе месторождения также значительные запасы конденсата, которые могут принести Ирану десятки миллиардов долларов. В чате GPT могут появиться секретные защищенные чаты. Они не исчезают автоматически, но не отображаются в истории и поиске. Доступ к ним появится только после скана лица, отпечатка или пин-кода. Информация из таких чатов не используется в других диалогах, но может брать данные из обычных переписок. Пока это только упоминание в коде, официальных анонсов нет, сроки появления неизвестны. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это пока все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске и Витебске 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Девушка страдала, ну и страдает от одной проблемы. Деликатной. Такая, как запор. Она говорит, все, я не собираюсь замалчивать эту проблему, надо действовать, надо что-то делать. Она приступила к поиску решений и в результате придумала обувь и назвала ее shit shoes. Обувь для, ну, так сказать... дефекации. Чтобы вы понимали, ничего в этом смешного и гадкого нет. Дело в том, что наш организм так устроен, что нам удобнее ходить в туалет, если, когда мы сидим на унитазе, наши ноги приподняты. То есть, как бы эффект сидения на корточках. И именно такую позу обеспечивают эти туфли. На них огромнейшая платформа, огромная. И вот благодаря ним тебе как бы очень удобно сидеть на туалете, и организм чувствует себя комфортно. Чтобы вы понимали, она запустила их в продажу, и они уже пользуются спросом, и стоимость примерно на наши деньги где-то рублей 200.
2: Я, если честно, посмотрел, как это выглядит на фотках. Мне просто изначально показалось, что она маленькая. Ага. Девочка сама по себе маленькая, она не дотягивается. Объясню. Мы с моей второй половинкой приезжаем ко мне на родину, и у меня вся семья большая. У меня все большое. У меня вот этот вот, как в мультике, дом великана. Это правда. А она, вот ей все вот это вот очень большое, она малютка. Я подумал, что для этого... Ну, слушай, интересно, интересно, если она правда справилась со своей проблемой, ей аплодисменты.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вчера жена попросила: разбери, помой, пожалуйста, моющий пылесос. А мы купили такой там прям навороченный, он там, знаешь, и поливает, и всасывает, и что-то пенит, и еще сам Короче.
2: И на работу ходит.
1: Да, на работу ходит. Ага. Ну, вот сегодня я за него вышел, он попросился. У него майские серьезные были у робота, у этого, у пылесоса. В общем, и это покупка, которая должна была, ну, сильно облегчить жизнь в том плане, что, ну, вот ты помыл, да, и влажная уборка, и сухая, и все, 900 в одном. Знаешь, как вот этот гель для душа у парней, там, 900
2: да,
1: в одном,
2: да, да,
1: и бальзам, и все.
2: И машина заправить можно.
1: Я начал мыть, там фильтров, там... Во-первых, нужна инструкция, как тебя собрать обратно. То есть ты, когда вот эти фильтры все разобрал, вот нужно как-то все запаковать так, чтобы оно при этом еще и работало. И я подумал, вот мы тебя купили, чтобы там, ну, раз там, не знаю, в 2-3 недели влажную, капитальную уборку такую провести, знаешь, не просто пропылесосить, чтобы стало легче. А легче не стало.
2: Не стало.
1: Не стало.
2: Давай спросим у искусственного интеллекта. На самом деле, вот эта тема очень интересна. Какая покупка должна была облегчить все-таки жизнь человеку, но по факту только ее усложнило. Что это может быть?
3: Люди обожают покупать вещи, которые облегчат жизнь. И каждый раз это звучит как начало новой, более организованной версии себя. Например, фитнес-браслет. Он должен мотивировать двигаться. По факту он просто фиксирует, как мало человек двигается, и добавляет чувство вины в график. Или умная колонка. Покупают, чтобы оптимизировать быт. В итоге она включает музыку не ту, отвечает не на то и периодически просто молчит, как обиженный собеседник. Есть еще контейнеры для еды. Идея готовить на неделю вперед. Реальность – один контейнер с чем-то странным, который живет в холодильнике до разноцветного мха. Отдельный уровень – ежедневники. Человек покупает красивый блокнот, пишет туда три задачи. И на этом продуктивность заканчивается. Но блокнот остается как символ намерений. Самое смешное – техника сложнее, чем проблема, которую она должна решать. И вместо «облегчить» появляется новая задача – разобраться, как это вообще работает. Потому что люди хотят купить не вещь, а новую жизнь. А получают инструкцию на 100 страниц и легкое разочарование.
1: Я так понимаю, что все-таки проблема с моющим пылесосом только у меня у одного. А значит, дело не в моющем пылесосе.
4: Проблем нет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Белка промокод, вам Белка дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
6: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Суперсовременные камеры появились на одной из республиканских трасс Беларуси.
2: Угу.
1: Нарушения будут фиксироваться и сразу же отправляться водителям. Но не на телефон, а на огромное табло над дорогой. Прикольно, да?
2: Хорошо.
1: Чтобы вы понимали, это ноу-хау появилось на дороге, которая называется P53. R53, у меня нет прав. Умная система сканирует проезжающие авто и сразу устанавливает все недочеты. Не пройденный техосмотр, не пристегнутый ремень, если ты превысил скорость или говоришь по телефону, за все это тебе прилетит. И, в общем, на этом табле будет написано все твои нарушения. Там вот прямо написано номер машины. Написано, пройдите техосмотр. Номер машины, пристегните.
3: Это, знаешь, тебя как котенка вот твои вот эти вот гадости пикают.
1: Да, и чтобы все увидели это.
2: Слушай, ну классная идея, но мне кажется, надо на этом не останавливаться, нужно идти дальше, нужны табло, на которых будет что-то такое, знаешь, типа хлеб, картошка, курица, туалетная бумага.
3: Список.
2: Да. Чтобы ты точно не забыл. А если, например, ты молодец, у тебя и с техосмотром все хорошо, и ремень пристегнут, да, и скорость ты не превышаешь, ну, чтобы табло не простаивало, чтобы тоже какой-то текст на нем появлялся, годовщина твоей свадьбы 20 мая. И ты такой, оп, и не забыл. Проехал, прочитал, заехал, купил цветы там или какой-то
3: мастер. Настя, в какие-то депутаты надо баллотироваться.
2: Ну хорошо.
3: 100%.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
4: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

0: Кнопки.
1: Доброе утро. На часах 7.30. Меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о дорожной обстановке в Минске. Итак, по данным Яндекс.Кар, дороги в столице в целом свободны, пробки оценивают всего в 2 балла. Небольшие затруднения только по улице Карбышева от улицы Седых до Логойского тракта. Время проезда 6 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске и Витебске 18-20, со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23, со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Люди видят в ускорении видео пользу и удобство. Контента много, времени мало, а ускорение позволяет как бы сэкономить драгоценный ресурс время. Но специалисты говорят об этом абсолютно не в положительном ключе.
2: Ну-ка.
1: Смысл в том, что ускорение не позволяет нам качественно усваивать информацию. Особенно плохо просмотр видео и контента на X2 сказывается на детях, подростках, то есть на тех, у кого уязвимая нервная система. Потому что человек не машина, и столько информации, сколько он потребляет сейчас, в целом для нашего мозга не свойственно.
2: Да.
1: При этом мозг, конечно же, нагружать нужно, но качественно, а не количественно. Например, тогда мы можем развить в себе способность выдерживать напряжение, сформировать осознанность, избирательность, внимательность. Как мы это будем делать? Это уже другой вопрос. Вот есть маленький тест, насколько ваше внимание как бы, ну, может на чем-то фокусироваться или нет. Берете книгу, ну, специалисты говорят, возьмите роман, прочитайте одну главу.
3: Про нефритовый стержень вот этот.
1: Ну, возможно.
3: Хорошо.
1: Самое главное, проанализировать, отвлекались ли вы, да? Приходилось ли перечитывать абзац или предложение несколько раз? Могли ли вы понять, что вы прочитали? Если у вас все нормально, вы не отвлекались и нормально прочитали главу, все хорошо. Если вы, как этот, как ежик, не могли просто усидеть на месте, тогда плохие новости, нужно развивать свое... Как это называется? Цифровой отдых или как?
3: Возможно. Возможно. Да. Я, кстати, не знаю. Я видосы не ускоряю, но есть то, что я точно ускоряю. Это голосовые сообщения. Я вообще считаю, что если у тебя вот слева и справа, может, тест... Вот ты тест, Юль, провела. Я тоже от себя небольшой тест. Вот так налево смотришь, направо смотришь. Если из плеч вот, ну, как бы растут руки, то какого черта ты записываешь мне голосовое сообщение? Но есть люди, которые, понимаешь, даже ха-ха, прикольно, записывают голосом. Понимаешь? Есть те, которые ха-ха, записывают голосом. То есть вместо ха-ха, у него ха-ха голосовой. Знаете этих ребят? Ребята, которым уже давно забронирован большой и просторный котел. Отдельный такой, персональный, с бурбалками. Вот здесь ускорение — это спасение.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
5: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Крутые официанты не оборачиваются на звук разбившейся посуды. Надо шарить.
2: Хорошо, так, едем дальше. У меня такая очень коротенькая. Снег шел 3 минуты. Или, как говорят мужчины, всю ночь.
3: У меня в эту тему такая тоже, наверное, интимная. Вечер, спальня, злой голос мужа. Да у тебя на этой неделе только брови не болели.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро, я Полина Тарасевич, и в этом выпуске расскажу, сколько стоит собрать ребенка в школу и как на нас влияет изменчивый график работы. Беларусь и Архангельск планируют построить порт для поставок в Азию. Накануне наш президент встретился с губернатором российского региона. О том, почему есть такая необходимость. В Архангельске уже работает 10-й магазин «Белорусская вёска», и продукцию там раскупают мгновенно. Пока что поставки идут по железной дороге, но в планах строительство того самого глубоководного порта с отдельными терминалами для Беларуси. Это позволит отправлять товары еще и в Азию по Северному морскому пути. Подготовка к школе – это расходы не только на форму, но и на канцелярию. Самый бюджетный полный набор для первоклассника обойдется почти в 100 рублей. Вариант покруче – более 450 рублей. В целом, по сравнению с прошлым годом, цены выросли не сильно. Старшеклассникам собрать портфель будет дешевле. Раз уж затронули тему школы, то и обсудим, как родителям попасть на линейку 1 сентября. Как рассказали в Минтруда, первый способ – взять отгул за работу в выходные или сверхурочные. Второй – оформить день за свой счет или сохранением зарплаты. Ну и третий – использовать один день трудового отпуска. Все по согласованию с нанимателем. Тем временем во всех лицеях Франции официально запретят мобильные телефоны на протяжении всего учебного дня. Гаджеты придется сдавать или опечатывать в чехлы. Цель такого нововведения – борьба с кибербуллингом и возврат к живому общению. Однако руководство школ не в восторге. Шкафчики для хранения стоят 40 тысяч евро. Ну и о работе. Американские ученые выяснили, что изменчивый график работы негативно влияет на здоровье. Они опросили 61 тысячу работников. Если не устраивает график, то женщины зачастую увольняются или меняют обязанности. А мужчины остаются и терпят, игнорируя ухудшение самочувствия. У них в самые тяжелые дни риск проблем со здоровьем достигал 38%. Проблема в том, что организму сложно адаптироваться к таким эмоциональным качелям. И последнее. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске и Витебске 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Это дело было в Нигерии. Придя на день рождения, гости так развеселились, что принялись танцевать и осыпать друг друга деньгами. На необычное развлечение обернулось для них крупными неприятностями.
2: Почему?
1: Потому что неизвестно, как о таком разгуле узнали представители властей, но этим денежным танцем заинтересовались в комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. Итак, все 12 гостей вечеринки предстали перед судом и признали обвинение в неуважительном и запрещенном законом обращении с национальной валютой.
2: Вот такой интересный там закон. Вот оно что.
1: Да, они раскаялись как бы в письменном виде, пообещали впредь соблюдать закон, и это как бы позволило их адвокатам просить суд о снисхождении, мол, они поняли свою вину, что так делать больше не будут, все дела. Ну, срок полгода за решеткой.
2: Короче, они поняли, что если раскидываться деньгами, то чужой страны.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребят, и перед тем, как мы начнем слушать ИИ, хочу рассказать вам забавную историю. В моей прошлой жизни есть знакомый мне хорошо человек, девушка, у которой вся левая рука в татуировках.
2: Так.
1: Расскажу, почему. Вот правая полностью чисто, знаешь, как бы там и на теле татуировки есть, все, а правая рука, ну, ноль вообще, просто чисто.
2: Так.
1: Как вы думаете, с чем это может быть связано?
3: Ну, я уверен, хватило что... денег
2: и она и не я.
1: Она и... Нет, она просто не может никак запомнить, где лево, где право.
2: А-а-а.
1: И поэтому полностью левую руку она забила татуировками. Вы представляете?
2: А вокруг рта есть татуировка, чтобы она не забывала, куда есть? Нету такой у нее татуировки?
1: Ну вот не знаю, с чем это связано, но она постоянно на протяжении всей жизни путает, где лево, где право. И чтобы вот как бы свыкнуться с мыслью о том, что лево — это лево, она забила всю левую руку татуировками. Но интересные факты жизни, да, такие люди тоже бывают. Я путаю даты, так бывает. Ну, то есть все мы что-то путаем. Вот интересно рассказать, что расскажет искусственный интеллект по поводу того, что могут постоянно путать люди.
4: Люди постоянно что-то путают. И самое уверенное — это когда они путают с полной уверенностью, что правы. Имена — классика. Познакомился с человеком, через минуту уже не помнит. Но делает вид, что все под контролем, просто избегает обращаться по имени, как шпион на задании. Города — отдельный уровень. Кто-то легко может перепутать страны, но говорит так уверенно, что остальные начинают сомневаться в себе. Знаменитости — это вообще лотерея. Два актера похожи, все. Для человека это один и тот же. Сюжет фильма может быть любой. Главное, ну этот, который в том фильме играл. Есть еще бытовые путаницы, пароли, даты, дни недели. Человек живет в ощущении, что сегодня среда, и только вечером понимает, что уже пятница, и он все пропустил. Самое смешное, люди не признают, что путают. Они защищают свою версию до последнего, как будто это вопрос принципа, потому что признать ошибку сложно. А уверенно ошибаться — это почти талант. И вот человек не знает, но уверен. И это сочетание иногда работает даже лучше, чем знание.
2: Я вот вспоминаю вот эти моменты, когда ты приходишь либо в какую-то новую компанию, либо просто компанию людей, и ты такой: Вася, Вася, Вася, выслушал их имена и благополучно забыл в эту же секунду. Вот всех, кому пожал руку.
1: Мне очень нравится современная тенденция, что в барах собираются там только Сереги. В баре 100 Серег.
2: Удобно.
1: Вот это удобно.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Реклама.
5: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
6: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
7: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

0: пробки.
1: На часах 8:32 в студии Полина Тарасевич и сейчас о дорожной обстановке в Минске. Как сообщает Яндекс.Карты, на дорогах столицы местами затруднения пробки оценивают в 4 балла. Трудности с проездом по улице Филимонова от Парниковой улицы до Запорожской. Время проезда 19 минут. А вот 16 минут можно потерять на МКАДе по участку от улицы Нестерова до Партизанского проспекта. И все же желаю хорошей дороги. Сейчас в погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске и Витебске 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM наше.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Итак, американская компания за месяц уволила 30 тысяч собственных программистов. Компания очень крупная, вторая после Microsoft, да. И чтобы вы понимали, что они сделали. Руководство такое сказало: сотрудники, любимые, дорогие, обучите, пожалуйста, корпоративный искусственный интеллект всему, что вы знаете.
2: Так.
1: А они такие: хорошо. Как рассказывают уволенные, почему это произошло? Потому что в последнее время ставили на настолько невыполнимые задачи, что рабочая неделя увеличилась до 80 часов. Ого. Именно поэтому как бы и прибегнули к помощи ИИ. Обучили, все классно, и в итоге всех этих сотрудников уволили, потому что ИИ все смог делать за них. Как говорится, обучили на совесть, как для себя делали.
2: Мне, знаешь, что мне на просторах интернета недавно попался очень смешной видос. Ну, понятное дело, что рассказывать о нем странно, но я попытаюсь. Короче, возможно, это постанова, но суть не в этом. На видео директор IT-компании вызывает к себе подчиненного. И знаешь, что такая траурная обстановка такая, говорит: ну, слушай, нам придется тебя сократить. Нет денег у компании, ну, ты понимаешь, там все дела, прочее. Передай, пожалуйста, инструкции там по управлению твоим кодом, твоей части программы. Он говорит: а я не писал никакие инструкции по управлению моей программой. А на языке IT это значит, что в полотне из миллиарда символов, буквок, знаков и прочего разобраться может только он.
3: Только он.
2: Больше никто. Нет никакого алгоритма, нет инструкций, нет ни бэкапов, ничего. Нет ничего. И он такой: ну, так что, я по-прежнему уволен? И тут уже директор начинает лихорадочно смеяться. Такой: это розыгрыш. Мы тебя разыграли. Мы хотели посмотреть. Да, да.
3: Вот тебе премия.
2: Вот тебе премия, повышение. Хочешь отпуск, иди в отпуск. Ты остаешься с нами работать. Вот так и здесь. Не надо все отдавать в одни руки.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Возбудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Оказалось, что регулярное употребление кофе меняет состав кишечных бактерий и влияет на наше настроение, уровень стресса и даже на функции нашего мозга. Угу. Что же сделали ученые? Они сравнили 31 любителя кофе с 31 нелюбителем кофе.
2: Так.
1: Что они сделали? Они
2: их по 31 оказалось, да, в конце исследования?
1: Вы все выжили. Они взяли тех, кто очень любит кофе, и говорят, все, кофе вы не пьете пару недель. А потом вернули им кофе. Но, интересный факт, половине они вернули кофе с кофеином, а половине дали кофе без кофеина. Но те об этом не знали. И что они выяснили? Что улучшение памяти, способность к обучению был зафиксирован у тех, кому вернули кофе без кофеина.
2: Ого.
1: Предположительно, за счет того, что там содержатся полифенолы и другие соединения. То есть там кофеин как бы нет в этом кофе, но другие приятные соединения там есть.
2: Или плацебо.
1: Да. Или, может быть, тем, кому вернули кофе с кофеином, они показали свое преимущество в другом. Там снизилась тревожность, чтобы вы понимали, как бы кофе вернули с кофеином, ну, а кофе, наоборот, если перепьешь, может, тревожно. Тревожность снизилась.
2: Вот
1: концентрация,
2: так.
1: Бодрость улучшились, а также снизился уровень маркеров воспаления. Чтобы вы понимали, у любителей кофе также обнаружили повышенный уровень специальных бактерий, которые связаны с кислотным балансом в нашем организме и синтезируют желчные кислоты. Ну вот это интересно. А еще интересный факт. Группа бактерий отвечает за позитивные эмоции у женщин.
2: Вот так.
1: Вот так вот кофейка бахнула и пошла с улыбкой.
2: А если еще и все вокруг видят, что ты идешь по улице и пьешь кофе, ну тут вообще полное ощущение эйфории, судя по всему. Иначе как можно объяснить такое большое количество людей с кофе на улице конкретно? Кофе на улице считается каким-то образом, знаешь, такого занятого, успешного человека. Мол, ну нет вообще времени на кофе, поэтому где бы я ни находился, я буду с какой-то красивой кружкой и буду пить кофе. Что странно, потому что я уверен, если ты будешь идти по улице с контейнером с гречей и курицей, на тебя будут смотреть как на идиота.
3: Это моя любимая, если что. Я очень люблю.
2: Греча и курица. Да. Я тоже люблю, но что-то не видел тебя с контейнером на улице.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ.

0: Смектика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медондопаст.
1: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
2: «Нормативка.бай».
1: Быстро, четко, надежно.
3: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в «Брокар» и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение «Брокар».
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Мам, пап, знакомьтесь, это Алик, модный московский шиномонтажье.
2: О, как красиво. Хорошо, у меня вот такая, смотри. Обидно, когда качался несколько лет, а когда пропал без вести, в приметах написали обычного телосложения.
3: Очень обидно, да.
2: Зачем это все?
3: У меня сегодня младшая сестра пошла в первый класс. Ну, а я ей говорю, ты куда пошла? Мы в экономе летим.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Гриб или у распространителей.
1: Адшуйте смак жнівеньских спасов у Великом князстве Сула. Подробности на парк Сулабай.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу об изменениях на платных парковках Минска, а также о причине запрета велосипеда в одном из городов Италии. Александр Лукашенко подписал указ об учреждении юбилейной медали к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Награду получат делегаты ВНС и те, кто внес вклад в развитие народовластия. Первое ВНС прошло в 1996 году и сыграло решающую роль в судьбе страны. Сегодня уже как конституционный орган ВНС остается фундаментом суверенитета, стабильности и мира в Беларуси. С 1 сентября на платных парковках Минска перестанут оставлять привычные инфолистки. Вместо них придет СМС-уведомление. Отсутствие листка не означает, что нарушение не зафиксировано, предупреждают в парковках столицы. При технических ошибках поможет круглосуточная диспетчерская служба. С нового учебного года для учащихся 10-11 классов ведут факультатив по основам духовно-нравственной культуры и патриотического воспитания. Курс разработан при участии Белорусской православной церкви и рассчитан на одно занятие в неделю. В программе будут темы трудолюбия, терпимости, уважения к традициям и историческому прошлому. В Японии на фоне аномальной жары растет цена на электроэнергию. Она уже достигла самого высокого уровня с начала 2023 года. Жаркая погода увеличила спрос на электроэнергию, перебои в поставках с Ближнего Востока привели к росту цен на топливо. Так, общенациональная цена на электроэнергию выросла на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Мэр города Кома в Италии вышел из здания мэрии и был сбит незнакомцем на электровелосипеде. В результате он запретил перемещение на велосипедах по историческому центру. Их можно будет только катить рядом. Запрет вступает в силу в следующем месяце. Горожане возмущены, из-за одного невнимательного велосипедиста страдают все. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,98, 100 российских рублей 3,59, 10 китайских юаней 4,45. И последнее. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играло» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это пока все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске и Витебске 18-20, со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23, со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Пользователи китайских соцсетей придумали новый экстремальный способ похудения, который помогает сбросить до 4 килограммов за 2 дня. Но не стоит радоваться, ведь этот рецепт худобы ненормальный. Его раскритиковали все. В чем он заключается? Вы берете глицериновые свечи. Вообще, это как бы слабительное, да, местного применения. Все знают, куда. И добавляете это в чаек. И пьете этот коктейль. Результатом становится сильнейшая диарея и рвота. И, конечно же, проблемы со здоровьем. Я не знаю, кто был этот первый умелец, который догадался засунуть это в чай. Еще и выпить, но это очень опасно, это может вызвать обезвоживание, нарушение электролитного баланса. Ну, в общем, это ужасно. И, кстати, самое неприятное, что все быстро вернется, потому что ваш организм потеряет не жир, а воду. И вес быстро возвращается.
2: Слушайте, я вообще на самом деле в этом плане старовер. Я считаю, что вот эта вот вся история с добавками, с новыми вот этими экспериментами, это все как, такое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вчера созвонился с приятелем со своим по ходу, дня рабочего дня. И что-то меня так, знаешь, удивило, а почему он так долго со мной разговаривает? Потом еще переписывались, у него там какие-то вопросы были там туда-сюда, по играм, там еще почему-то. Я говорю, а ты что не на работе? Говорит, а я для себя игру купил компьютерную и за свой счет взял. Его настолько увлекла игра, настолько увлек сюжет. Вот, и это не какая-то там киберспортивная игра, в которую, просто надо тренироваться играть. Это просто вот игра на прохождение, где есть сюжет, где вот все интересненько, надо все исследовать, посмотреть, пройти. И вот он взял за свой счет, говорит, несколько дней, потому что я понимаю, я не могу оторваться. Я пока не пройду, я на работу не выйду. Вот такой человек.
2: Вась, мы с тобой должны его понимать.
1: Да, я понимаю, я прекрасно его понимаю. К сожалению, просто в последнее время выходит так мало игр, ради которых можно было бы взять за свой счет. Но это другая история.
2: Но об этом не сейчас. Давай послушаем по поводу твоей истории, что думает искусственный интеллект.
3: Есть вещи, от которых людям невозможно оторваться. И самое странное, они сами это понимают, но продолжают. Телефон — главный магнит. Человек зашел на минуту, вышел через час с чувством, что ничего не сделал, но устал. Сериалы — отдельная ловушка. Еще одну серию — это самая большая ложь взрослой жизни, потому что одна автоматически превращается в три, и легкое чувство вины утром. Есть еще холодильник, особенно ночью. Человек не голоден. Он просто проверяет, вдруг там появилось что-то новое. Спойлер. Нет. Но проверка обязательно. Отдельный уровень комментарий. Люди читают споры незнакомых людей до конца, как будто от этого зависит их личная жизнь. И, конечно, странные привычки. Пощелкать что-то, посмотреть, просто проверить. Это не необходимость, это ритуал. Самое смешное, людям кажется, что они контролируют процесс. Хотя на самом деле процесс давно контролирует их. Потому что оторваться сложно не от вещи, а от ощущения, что еще чуть-чуть и станет интереснее.
1: Но эти ощущения имеют свойство заканчиваться, так что так или иначе, но на работу выйти придется.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
3: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM. На Радиус FM. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
4: «Автодрайв».
3: На Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Что же произошло? Полицейские получили сообщение о беспорядках в жилом доме. Они приехали на место и попытались взять под контроль виновницу, так скажем, этих беспорядков. 42-летнюю женщину. Но она не желала быть задержанной и просто захлопнула дверь прямо перед лицом полиции. Когда они все-таки ворвались в дом и надели на нее наручники, говорят, нужно же как-то представиться. Она говорит, я Дональд Дак. В общем, полиционеры шутку не оценили и предъявили ей еще обвинение в сопротивлении. Помимо сопротивления, за то, что она назвалась вымышленным именем.
2: Ты знаешь, если бы в новости не фигурировала вот 42-летнюю женщину, я бы подумал, что про Юльку что-то, какая-то история почему-то. Мне кажется, что ты могла бы вот быть в центре, вот в эпицентре.
1: Слушайте, была история по поводу захлопывания дверью перед лицом. Это были школьные времена, видимо, очень шумели, да, ночью на тусовке. И приезжает милиция просто потому, что, шумно, потому что музыку слушали после 11.
2: Понятно.
1: И знакомый открывает дверь, видит там милицию и прямо закрывает дверь. От страха он не захлопнул перед лицом, он, видимо, не понял, а что делать? Он такой, как в фильмах, раз и захлопнул.
2: А я не вызывал,
1: и говорит, ребят, там милиция. Мы говорим, ты чё, зачем? Но Дональдом Даком он не притворялся.
2: У меня тоже была история, классика, родители на даче, все, уже второй день флета, соответственно, время дневное, все понятно, в каком состоянии, это меня никак не красит, я сейчас не хвастаюсь, но музыка играет настолько громко, что вызвали даже днем. Как понимать. А до этого мы, естественно, понятно, в каком состоянии. С друганом мы вдвоем ждали уже третьего дня флета, то есть там вот где-то обеденное время было. Думаю, посидим еще с тобой, пообщаемся. И в какой-то момент мы решили раскрасить друг другу лица. Не в смысле драка, а в смысле он был Человеком-пауком. Мы нашли какие-то фломастеры, какое-то вот что-то такое, подручные средства. Я был Бэтменом, он Человеком-пауком. Мы, значит, досидели там где-то до 3-4, надо спатеньки перед ночью выспаться. Ложимся спать, приезжает полиция, звонок в дверь. В никаком состоянии. Открываю, на пороге полицейский такой, понятно. И выходит мой дружище вот этот, который Человек-паук. Сейчас полицейский встречает Бэтмен и Человек-паук.
3: Ребят, в Лепеле было все немного по-другому.
0: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Наша

0: Топки.
1: Доброе утро. На часах 9:30 в студии Полина Тарасевич. И сейчас о пробках в Минске. По данным Яндекс.Карт, на дорогах столицы местами затруднения, пробки 3 балла. Так затруднено движение на участке по МКАДу от Ташкентской улицы до Партизанского проспекта. Время проезда 9 минут. А еще по улицам Якуба Колоса и Красной от улицы Белинского до улицы Веры Харужи. Здесь уже время проезда 8 минут. Доброго пути. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске и Витебске 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Как ни странно, но врачи говорят им, что память может ухудшаться из-за постоянного стресса, так как он повышает, естественно, уровень гормона стресса, да, кортизола, а это негативно влияет на нашу способность запоминать и обучаться. Также врачи отмечают, что кортизол вообще в малых дозах, он как раз-таки мобилизует организм. Ну, то есть, как бы, работает нам в плюс, да? Ага. Если что-то случится, мы такие, оп, и собрались. Но при хроническом повышении, когда это постоянно и в каком-то огромном неконтролируемом количестве, это идет нам во вред. Нарушает работу центра памяти, подавляет активность нашей префронтальной коры, которая как раз-таки отвечает за рациональное мышление и контроль импульсов. Ну, вот как с лекарством, знаете, чуть-чуть это полезно, а в больших дозах уже во вред. Вот, чтобы вы понимали, при этом... Какой-то ответ нашей зоны страха и тревоги в мозге усиливается. В итоге нам не то, что тяжело сосредоточиться, так мы еще и решения принять не можем, и эмоции контролируем с трудом. А еще, конечно же, там, где стресс, там и плохой сон, мы не можем полноценно восстанавливаться, и там плохо, и там плохо. Вот такие пироги.
2: А еще вот такие статьи, мне кажется, вызывают стресс, и наш замкнутый круг становится еще более замкнутым. Ты не спишь, потом ты читаешь статью, у тебя стресс, от стресса не спишь, и так по кругу. А еще я глянул эту статью, и я бы с небольшой долей сомнения относился бы к врачебным заключениям, когда в них есть волшебное слово «нутрициолог». А что потом? Как сберечь свое сердце? Советы астролога, да? Выводим камни в почках с помощью карт Таро. Куда мы движемся? В каком направлении? Видимо, в этом.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В три цены.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В три цены.
0: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В три цены.
4: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Нет, вот знаете, унывать мне все-таки незачем. Ведь я на самом деле гораздо ближе к миллиону долларов на счету, чем Илон Маск.
2: Ладно, хорошо. У меня такая литературная. В жизни Наташи Ростовой был только один мужчина, который мог с ней делать все, что захочет. Звали его Лев Толстой.
3: Как вы догадались, что задержанный вор? По шапке. На нем она горела? Нет, на нем была моя шапка.
2: Хорошо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. В студии Полина Тарасевич. Я расскажу о первой в истории взломке электростанции и почему люди не запрограммированы на строго дневное бодрствование. На пике Курумды в Кыргызстане начался спуск тел двух пропавших альпинистов. Поиски третьего участника белорусско-литовской группы продолжаются. Напомню, группа пропала после восхождения 1 августа. Около двух недель район обследовали с помощью дрона и вертолета, но добраться до места удалось только после стабилизации погоды. Посольство Беларуси в Кыргызстане на связи с властями и родственниками пропавших. О том, какие страховки чаще всего оформляют белорусы. Как рассказали в Министерстве финансов, основные страховки – имущественные от несчастных случаев и болезней. Растет спрос на комплексную защиту по одному договору. Комплексный подход позволяет застраховать и свое имущество, и ответственность перед соседями. Также набирает популярность страхование от клещевых инфекций. В Минске вдоль Слепянской водной системы прокладывают велодорожку длиной 13 километров. Она пройдет через Заводской, Ленинский, Партизанский и Первомайский районы. Уже установлено 400 опор освещения, скамейки, урны, туалеты, детские и спортивные площадки. Идет благоустройство парковой зоны. Открытие движения запланировано на сентябрь. Хакеры впервые в истории остановили работу электростанции в Великобритании. Объект не работал 4 дня. Хакеров связывают с иранским корпусом стражей исламской революции. Отмечу, сбой не повлиял на общую энергосистему. Власти усилили рекомендации по киберзащите энергообъектов. Большинство из нас предпочитают бодрствовать днем, отдыхать вечером и спать всю ночь. Но некоторые люди все же трудятся в ночную смену или экспериментируют с режимом. Антрополог Дэвид Самсон сравнил режим сна современных людей, охотников хадза из Танзании и приматов, гибонов и лемуров. Оказалось, что хадза активны ночью почти как кошачьи лемуры, а вот гибоны – строго дневные животные. По мнению ученого, люди в ходе эволюции научились подстраиваться под любые условия, игнорируя внутренние циркадные ритмы. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске и Витебске 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10 часов 29 минут, и вторник мы официально вышли из анабиоза и вошли в полноценный рабочий ритм. Ты на волне Радиус FM, и вот ты когда-нибудь задумывался, почему песня называется One Kiss? Всего один поцелуй. Да потому что после первого поцелуя ты обычно либо улетаешь на седьмой лебан, либо судорожно думаешь, как вежливо сбежать через окно. Третьего нам не дано, к сожалению. Ну и прямо сейчас прозвучал One Kiss от Кэлвина Харриса и Дуа Липы. И раз уж зашла речь про поцелуй, ученые из сферы филематологии, да, существует целая наука о поцелуе, выяснили потрясающую вещь. Страстный поцелуй задействует до 34 мышц лица, сжигает около 26 калорий в минуту и работает как отличный антистресс, сбивая уровень гормона кортизола. То есть, если на вас сегодня кто-то косо смотрит или пытается испортить настроение, просто порекомендуйте человеку поднять уровень окситоцина с помощью хотя бы воздушных поцелуев. Качай эмоциональные мышцы, дари близким тепло и заряжайся только правильными гормонами счастья, чтобы погода в этот вторник не застала тебя врасплох. Сверимся с прогнозом и после чего продолжим компанию. Компании Naked и Portugal The Man с треком Glide.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске и Витебске 18-20, со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23, со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
5: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
6: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
5: Почему ты раньше молчала?
7: Все для школы и творчества в 3 цены.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Джерри. Дракула.

0: Да, 10:42. Мне кажется, у каждого бывает такое, что смотришь утром в зеркало и думаешь: так, свежести во мне сегодня примерно как у Дракулы, который проспал лишних 300 лет и забыл заварить кофе. Выходить на дневной свет вообще не хочется. От мысли от открытых шторах хочется зашипеть и спрятаться в темный угол. Знакомо? Успокаиваемся. Это нормальное рабочее состояние для данного промежутка времени. И прямо сейчас на Радиус FM прозвучал абсолютно дикий стильный ремикс Дракулы от Дженни и Тэйм Импалы. Раз уж мы заговорили про вампирские вайпы, мрачную эстетику, ловко, вам отличная сегодня идея для вечера. Если хочешь залипнуть под крутое кино, пересмотри классическую Дракулу Брэма Стокера от Фрэнсиса Форда Копполы. Там тебе и готический Минск туман не нужен, атмосфера, костюмы, молодой Киану Ривз и гениальный Гэри Олдмен в роли самого известного графа в истории. Идеальный способ подключить мозг после рабочего дня и погрузиться в качественную классику. Настраиваемся на продуктивное продолжение вторника, держим высокий уровень энергии и не переключаемся. Прямо сейчас у нас короткий рекламный блок, после которого продолжим компанию Offenbach Miles Away.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Реклама.
5: 96-й год. Конвейеры заводов-гигантов останавливаются. Стоит вопрос об их распродаже. Делегаты первого Всебелорусского народного собрания решают сохранить и модернизировать производство. Сегодня белорусские БелАЗы, МАЗы и МТЗ гремят по всему миру, а на наших дорогах сотни тысяч легковых авто собственной сборки.
6: Двигатель нашей экономики. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот знаешь, чем хорош вторник? Тем, что в отличие от понедельника у тебя уже никто не ждет грандиозных планов. Главное правило на сегодня: если задачи выглядят слишком сложными, отложи их на среду. А пока включай Радиус FM погромче, мы здесь за тем, чтобы твой день пролетел на одном дыхании. Заряжаемся по полной, потому что прямо сейчас тебя ждет взрывной нон-стоп. 10 топовых треков подряд, без рекламы разговора. Послушаем с тобой «Бам-бам» от Алекса Вилея и Миши Миллера. Также зажигательный летний вайп «I like it» от Олеса и Нейт Смита. Ну и раньше всех в нашем эфире, буквально через пару минут, мощнейший драйв «One and Two» от Алекса Альтеки и DDK. Подписывайся на наши соцсети radiusfm.by, чтобы не пропустить самые сочные моменты эфира и конкурсы, и, конечно же, закулисья нашей радиостанции. Ищи Radius FM во всех популярных платформах. Ну а тем временем перейдем с тобой к выпуску новостей, после чего продолжим наш музыкальный нон-стоп. В Беларуси 11 часов и 1 минута. Привет! А вот о самом главном к этой минуте готова рассказать Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, до скольки лет родители должны содержать ребенка в России, и об акции «Соберем детей в школу».
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня в Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ. В центре внимания подготовка к декабрьскому саммиту глав правительств в Москве. Также обсудят реализацию решений об институтах наблюдателя и партнера Содружества и развития формата СНГ+. Отдельный пункт – практические и правовые шаги по оформлению выхода Молдовы из организации. Благотворительная акция «Соберем детей в школу» проходит по всей Беларуси. Наборы для учебы получат дети-инвалиды, а также ребята из многодетных и малообеспеченных семей. В подарок не только школьные принадлежности, но и настольные игры, умные колонки и сертификаты на покупки. Акция продлится до 10 сентября. Присоединиться может любой, нужно лишь передать вещи в пункты сбора Красного Креста или сделать денежный взнос. В прошлом году помощь получили около 16 тысяч детей. Общественный транспорт Минска с 1 сентября переходит на осенне-зимний режим. Ряд автобусов и троллейбусов будут ходить чаще. Два важных изменения. Водители больше не будут продавать талончики, а в транспорте массово появится устройство для оплаты банковской картой. Это повысит безопасность и поможет соблюдать график. Одной картой также можно оплатить проезд за себя и сопровождающего. Аномальная жара и засуха нанесли экономике Германии ущерб не менее чем в 36 миллиардов евро. Около 11 миллиардов за счет падения производительности и сбоев на предприятиях, 7,5 миллиардов из-за последствий лесных пожаров и почти 7 миллиардов из-за роста больничных. Засуха уничтожила урожай, обмелила реки, остановила внутреннее судоходство, что ударило по химии, металлургии и нефтепереработке. В Госдуму внесен законопроект, который обязывает родителей содержать детей студентов очной формы обучения до 23 лет. Сейчас алименты платят только до 18 лет. Автор инициативы считает, что отсутствие обязанности содержать студентов ставит их в уязвимое положение, а поправки обеспечат равный доступ к образованию. Коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10. Мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов, экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей погрузчика, автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8023-535-0997. И это пока все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске и Витебске 18-20 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 со знаком плюс. В студии работала Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 2011 годом кнопочными телефонами, передач треков по блютузу и беззаботным летом, когда главной твоей проблемой было успеть домой до того, как зажгутся уличные фонари, иначе от матери прилетит. В эфире Радио Сафам отгремел легендарный ностальгический разрыв. Мистер Саксон Бит и Александра Стан постарался на славу. Давайте честно, о чем этот трек? Да абсолютно ни о чем сложном. Посыл тут простой, как 2 рубля. Если в помещении появляется парень с саксофоном и начинает эти разрывные басы, все, мозг автоматически отключается, а ноги сами идут пляс. Этот саксофон в начале 10-х звучал буквально из каждого утюга, каждого открытого окна и на каждой школьной дискотеке. Если этот трек вернул тебя в лучшее воспоминание или ты услышал в эфире еще какую-то песню, от которой защемило в груди, ты не успел запомнить название, не паникуй. На нашем сайте radiosfm.by в специальном разделе «Что играло» ты всегда можешь найти любой трек из нашего эфира и добавить его в свой плейлист. А еще не забывай голосовать за своих любимчиков, чтобы они чаще звучали на нашей волне. Ну а чтобы ностальгический вайб не испортил какой-нибудь внезапный ливень за окном, давай прямо сейчас узнаем, что приготовила нам природа.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В Минске и Витебске 18-20 тепла. В Могилеве и Гродно сегодня от 19 до плюс 21. Ну а в Бресте и Гомеле плюс 21, плюс 23.

0: быстрее до 3 января 2029 года.
1: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: 20:43. Бывает ли у вас ощущение во вторник, когда вы просто встали с кресла, чтобы налить чая, перед глазами уже все поплыло и закружилось? Вроде до пятницы еще пахать, и организм уже включает режим легкого головокружения от количества задач и вдохновляющих сообщений. Успокаиваемся, это не переутомление, это просто вторник набирает свои обороты. Только что на Radius FM пролетел мощный закруживающий трек Vertigo от Avalon Rockstone. И если от работы голова идет кругом, переключай внимание на то, что реально приносит кайф. Например, на наш фирменный топ-чарт Radius FM. Прямо сейчас на сайте radiusfm.by идет активная борьба за первые строчки главного музыкального рейтинга. Заходи, отдавай голоса за треки, которые заставляют твое сердце биться чаще, забирай управление эфиром в свои руки. И в конце недели мы подведем итоги и в пятницу узнаем, кто же станет треком номером один в нашей рейтинговой таблице. Голосуй на radiusfm.by, держи равновесие в этот вторник. Продолжим через пару минут с Робертом Кристианом. The Day Before трек нас ожидает на низком старте, а также авторская программа Натальи Ленской, которая называется «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: заканчивалась, мама решила, что сын просто капризничает.
1: Не понимаю, школа еще не началась. Он что, уже начал переживать?
0: Примерно так это и объясняют психологи. Даже если ребенок не говорит о своих страхах, его мозг уже готовится к переменам. Заканчивается привычная свобода, впереди новый режим, контрольные учителя, одноклассники. Любая неопределенность повышает тревогу.
1: То есть капризы бывают не от вредности, а от волнения?
0: Так и есть, причем тревога редко звучит словами «я боюсь нового учебного года». Чаще она проявляется по-другому. Ребенок становится обидчивым, вспыльчивым, хуже спит, быстрее устает или начинает спорить из-за мелочей. Это обычная реакция психики на ожидание перемен.
1: Как будем помогать?
0: Возвращаться к школьному режиму постепенно, за несколько дней до занятия, а не в последний вечер. Больше говорить не об оценках, а о том, что интересного ждет впереди. И самое главное, дать ребенку почувствовать, что его переживания нормальны. Иногда простые слова «я понимаю, что ты волнуешься» успокаивают сильнее, чем советы вроде «ай, не переживай».
1: То есть в конце августа детям больше всего нужны не нравоучения, а спокойные взрослые рядом.
0: Да, почти каждый ребенок немного тревожится перед новым учебным годом, и это не признак слабости, это признак того, что впереди новый этап. А любой новый этап легче пройти, когда рядом есть человек, который не требует быть смелым, а помогает почувствовать себя в безопасности.
2: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: А все уже в курсе, как бы, что конец лета и осталось всего ничего. ЖКХ, вы что творите? Вы что вытворяете? Но, тем не менее, оставляем панику. Конец августа — это не финал жизни, это просто сигнал, что пора выжимать из оставшихся дней максимальный максимум. Какая разница, какой день на календаре, если прямо сейчас у тебя в наушниках или в автомобиле играет крутая музыка. Впереди отличный день, заряжаемся на максимум. Включаем позитив и помним, вторник создан не для того, чтобы грустить о летоисчислении, а чтобы раздавать стиль и закрывать задачи с улыбкой. Врубаем мощность на полную, потому что прямо сейчас на Радиус FM нас ждет классный нон-стоп, 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем атмосферный глубокий хит «Creepin'» от Metro Boomin. До этого в твоей динамике ворвутся зажигательные и разрывающие колонки «Overdrive» от Оффенбаха и Нормы Джин Мартин. Ну а раньше всех в нашем эфире заряжающий на полную мощность «Drive Be Mine» от Камрад. Слушаем громко, держим спину ровно, улыбаемся даже тем коллегам, которые пытаются загрузить себя работой прямо перед обедом. Тем не менее, ближайшие полчаса у нас будут насыщенные, но прежде чем мы стартанем в увлекательный музыкальный аттракцион, узнаем актуальные новости. Беларуси, 12 часов. Привет. Наталья Ленская уже в студии Радиус FM и готова поделиться актуальными новостями. Наташа, привет.
2: Привет. В этом выпуске расскажу о военных сборах в Беларуси, о том, чем искусственный интеллект может быть полезен туристам.
0: В Радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко наградил Дениса Мантурова Орденом Дружбы Народов. Первый заместитель председателя правительства России получил государственную награду за вклад в развитие торгово-экономических связей, промышленного и военно-технического сотрудничества Беларуси и России. Отдельно отмечен его вклад в укрепление технологического суверенитета союзного государства. Награждение состоялось во Дворце независимости. Учебные сборы с военнообязанными начинаются в трех районах Беларуси. С 25 августа они пройдут в Березинском и Червинском районах Минской области, с 26 августа в Волковыском районе. Участники восстановят навыки, отработают задачи территориальной обороны, включая формирование отрядов народного ополчения. Также состоится отдельное учение комендантских воинских частей с применением беспилотников и отработкой противодействия им. Белавия объяснила причины необычно долгих перелетов из-за временного закрытия воздушного пространства над отдельными регионами России. Авиакомпании приходится прямо во время рейсов менять маршруты, делать большие крюки, иногда выполнять технические посадки. Это увеличивает расходы перевозчика и может вызывать цепочку задержек других рейсов. Так, 22 августа самолет из Минска в Кутаиси из-за обхода закрытых зон через Казахстан провел в пути около 8 часов вместо привычных 3,5. В Кремле опровергли слухи о подготовке новой мобилизации в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие сообщения целенаправленными информационными вбросами и утками, которые, по его словам, распространяются для дестабилизации ситуации в стране. Ранее с аналогичным заявлением выступил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Искусственный интеллект будет помогать туристам от планирования маршрута до сопровождения в поездке. Об этом рассказала основательница образовательной платформы по ИИ Елизавета Левада. Цифровой помощник сможет перестраивать маршрут из-за погоды, предупреждать о сложных участках, переводить и объяснять культурный контекст. Подобные технологии уже работают на экотропах Кавказа. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем в Минске и Витебске плюс 18-20, в Могилеве и Гродно плюс 19-21, в Бресте и Гомеле 21-23 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: море, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Биты на волне топовой музыки. Это 10 треков.

0: 12.32. Вы когда-нибудь задумывались, какова реальная цена у всех этих красивых картинок с идеальной жизнью в соцсетях? Сидит человек, улыбается, показывает дорогой кофе, а внутри у него полная разруха и желание просто забиться в угол. Именно об этом глубоком контрасте между глянцевой картинкой и реальной болью выложились Несса Барретт с треком «Lady Die». История про то, как фальшивый блеск славы соцсетей можно медленно выжигать через человека изнутри. Кстати, про фальшивые идеалы и соцсети. Вот, например, в Японии провели необычные эксперименты, создали кафе, где посетителям официально запрещено делать фотографии еды для соцсетей. Правило простое. Пришел, ешь горячим, общайся с людьми и живи настоящим моментом, а не лайками в интернете. И первое время у гостей даже руки тряслись от непривычки, а потом все резко вспомнили, как это круто просто наслаждаться вкусом и моментом здесь сейчас. Так что выдыхаем, выключаем режим показухи, снимаем маски и просто кайфуем от своего настоящего вторника. Ну а чтобы не настоящие тучи не испортили нам реальную прогулку, давай прямо сейчас узнаем актуальный прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северной половине страны пройдут кратковременные дожди. В Минске и Витебске днем 18-20 градусов. В Могилеве и Гродно сегодня обещают от 19 до плюс 21. А в Бресте и Гомеле плюс 21, плюс 23.
1: Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 532-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В три цены.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В три цены.
1: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В три цены.
3: Реклама. Алиса, включи топовую музыку.
4: Извини, но нет.
3: Чего нет?
4: Подписки.
3: А что можно слушать бесплатно?
4: Радиус FM.
3: Алиса?
4: Уже включаю.
5: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, ну что, 12 часов 40 минут. Прямо сейчас раздаем подарки направо и налево, а точнее абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Схема у нас предельно простая. Прямо сейчас все, что тебе нужно сделать. Последовательность шагов. Первое. Берем в руки мобильный телефон. Второй шаг. Заходим в телегу. Третий шаг. Находим официальную группу «Радиус FM», и внизу нашей группе ты найдешь значок чата. Он такой кругленький. Вот нажимай на него и готовься прислать правильный вариант ответа в нашу официальную телеграм-группу «Радиус FM» и забрать топовый подарок, если ты успеешь самым первым это сделать. А вот сегодняшний вопрос на спортивную тематику. Все мы знаем, что регулярные физические нагрузки прокачивают мышцы и выносливость. Но ученые доказали, что кардиотренировки уникальным образом влияют и на наш мозг. Какая именно часть мозга, отвечающая за память и обучение, физически увеличивается в объеме у людей, которые регулярно занимаются бегом, плаванием или аэробикой? Вариант 1 – мозжечок. Вариант 2 – гиппокамп. Вариант 3 – лобная доля. Запускай быстренько логику, переходи в телеграм «Радиус FM», в нашу официальную группу и жми на правильный вариант ответа. Ровно через два трека я подведу итоги, назову имя счастливчика, который заберет наш топовый подарок – месяц бесплатных занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Еще раз напомню, вариант 1 – мозжечок, вариант 2 – гиппокамп, вариант 3 – лобная доля. Через два трека я к тебе вернусь.
0: Gift Time на «Радиус FM».

0: Gift Time на Радиус FM.
1: А сейчас хочется похлопать всем нам, ребята, за то, что мы активно прямо сейчас играли в нашу игрулю Gift Time и действительно разбираемся с вариантом ответа, который сегодня является самым лучшим и правильным для вопроса, какая именно область нашего мозга физически прокачивается и растет от регулярных кардиотренировок. И правильный вариант ответа — это гиппокамп. Вариант под номером 2. Именно он отвечает за долговременную память, концентрацию и четкость мышления. Так что бег и активный фитнес делают нас не только сильнее, но и заметно сообразительнее, быстрее. Точнее всех в нашей телеграм-группе с этим вопросом сегодня справился наш прекрасный слушатель Андрей. Номер телефона заканчивается на 4329. Андрюха, эти громкие овации в твою честь. Мы тебя поздравляем. Твой заветный абонемент уходит прямиком к тебе. 27 фитнес-клубов по всей Беларуси. Это «Адреналин», крупнейшая сеть фитнес-клубов страны. Тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки. Все для вашего результата. И теперь новый клуб открыт на Грушевке в Минске. Начните тренироваться уже сегодня. «Адреналин» выбирают тысячи, присоединяйтесь и вы. Не сбавляем темп, кайфуем и от этого вторника и держим отличную волну. Услышимся уже в следующем часе. Оставайся на Радиус FM.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: 9. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуально.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Прекрасный вторник только наступил, а уже, в принципе, середина и пролетела. На часах 13, позади первая половина, и значит, что самый сложный отрезок недели мы с тобой официально закрыли. Все, выдыхаем. У вторника после часа дня есть невероятное суперсвойство. Понедельничная паника уже спала, рабочие задачи перестали казаться апокалипсисом, и ты, наконец-то, начинаешь осознавать, а жизнь налаживается, и она будет у нас с тобой ближайшие полчаса еще и музыкальной, потому что мы с тобой послушаем 10 классных треков без рекламы и разговоров, среди которых Artemis, I Like The Way You Kiss Me. Мне нравится, когда меня целуют. Примерно такую фразу хочется произнести посреди рабочего дня. Но, увы, дедлайны дедлайнами. Космический и ритмичный вайб нас с тобой также ожидает. Треки Galaxy, Okungsa и Mind Enterprises. Ну и заряженный на полную мощность трек Wild от Альберта Брайта. Слушаем, кайфуем, не забываем, что прямо сейчас на нашем сайте radiosfm.by идет активное голосование за лидеров этой недели. В пятницу мы подведем итоги нашего топ-чарта и выберем 20-ку топовых треков, за которые ты отдашь свой голос. Ну а пока прервемся на короткий выпуск новостей, после чего продолжим наш музыкальный нон-стоп. Беларуси, 13 часов, ты на Radius FM. И снова предоставляю слово Наталье Ленской, которая готова поделиться актуальными новостями. Наташа, привет.
2: Привет. Далее расскажу о самых высоких зарплатах в Беларуси и о том, как Канада будет защищаться от США.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Россия продолжают работу над проектом совместного производства самолета «Освей». Эту тему Александр Лукашенко обсудил на встрече с первым вице-премьером России. Глава государства отметил необходимость оперативно снять все возникающие вопросы, подчеркнув, что новая машина крайне востребована на общем рынке. Для Беларуси этот проект станет важным шагом в развитии авиастроения и позволит освоить новые промышленные компетенции на базе действующих предприятий. Средняя зарплата в Беларуси по итогам июля составила 3172 рубля, это на 14% больше, чем год назад. Самые высокие доходы традиционно в Минске, в среднем 4116 рублей. Среди регионов лидирует Минская область, далее идут Брестская и Гродненская области. А самые высокие зарплаты по видам деятельности остаются в сфере информации и связи, в среднем 6413 рублей. В Минске с 26 августа, то есть уже завтра, можно будет продлить бесплатный школьный проездной на новый учебный год. Как сообщили в Минск-Трансе, сделать это можно самостоятельно с помощью устройств активации, расположенных на остановках общественного транспорта. Достаточно приложить смарт-карту или ученический билет к терминалу. После этого проездной льготный будет продлен с 1 сентября по 31 августа 2027 года. Канада готовит ответные пошлины на товары из США. Их страна может объявить уже сегодня. Премьер-министр Марк Карни заявил, что Оттава может отойти от принципа «доллар за доллар» и использовать более целенаправленные меры для защиты своих рабочих и предприятий. Канада не потерпит отношения к себе, как дочерней компании США. Ранее американский представитель заявил, что Канада отказалась завершить согласование сделки и теперь вступает в силу пошлины в 50% на некоторые товары. Зумеры все чаще выбирают одежду в секонд-хендах. По данным исследований, главным мотивом для молодых покупателей остается финансовая выгода. Этот фактор называют 57% респондентов. На втором месте – поиск редких и винтажных находок, которых нет в масс-маркете. При этом забота об экологии и желание выразить через одежду индивидуальность уходят на дальний план. И последний «Радиус FM» звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку «Play» и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ночь утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 18-20 тепла. В Могилеве ночью 7-9, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 тепла. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 20-22. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 13.29. Если слушать гимн выходным во вторник час дня, то только такой от Coldplay. Hymn for the Weekend называется данный трек, который только что с тобой послушали в нашем эфире на Radius FM. И самое забавное, что Крис Мартин изначально хотел написать обычный клубный тусовочный трек с простым посылом: всем напитки за мой счет. Но музыканты из группы вовремя притормозили и сказали: Крис, мы вообще-то скромные британцы, давай сделаем что-то душевное. В итоге вместо банальной вечеринки получился стильный и красивый гимн тому чувству, когда рядом с правильным человеком даже серые будни ощущаются как-то, ну, по долгожданному уикенду. И, кстати, о чувстве праздника посреди недели исследователи из сферы музыкальной психологии доказали, что прослушивание ярких и ритмичных летних треков прямо во время рабочего процесса повышает уровень эндорфинов ровно так же, если бы реально отправились на уикенд. Так что мы с вами только что сэкономили множество денег на перелетах и отелях, просто включив правильную волну погромче. Ну а чтобы личный уикенд посреди вторника не омрачил никакой внезапный дождь, давай прямо сейчас узнаем, что приготовила нам небесная канцелярия, а через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру «Акуна цитаты», вручим топовый подарок кому-то из наших слушателей, который раньше всех ответит на вопросы и заберет флакон духов от бренда iParfum.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность и без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем 18-20 градусов. В Могилеве ночью от 7 до 9 тепла, днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью от 7 до 9 градусов, днем плюс 21, плюс 23. В Минске и Гродно ночью обещают от 8 до 10 градусов, днем плюс 20, плюс 22. Ну а в Бресте ночью от 8 до 10, днем 22-24 выше нуля.
1: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка БАЙ» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка БАЙ». Быстро, четко, надежно.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
5: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
1: Реклама.
6: Как нейросети экономят часы?
7: Почему космос ближе, чем кажется?
8: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

0: Куна цитата.
1: 13:39. Пришло время включить кинеманскую интуицию и разминать память. В эфире Акуна цитата. И сегодня у нас роскошный, стильный, утонченный приз. Флакон эксклюзивных духов от парфюмированного бренда iParfum. Идеальный аромат, который подчеркивает вашу индивидуальность и добавит шика в любой день. Схема участия прямо сейчас в нашей игре предельно простая. Берешь в руки мобильный телефон, заходишь в наше официальное сообщество, которое называется Radius FM. Это не аккаунт по номеру телефона, а наша официальная группа. Просто в поисковике вбивай Radius FM и внизу нашей группы находи кругленький такой значок чат, по которому тебе нужно будет перейти и прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Сегодня мы загадали в очередной раз анимационную ленту, из которой вырезали фразу и прямо сейчас готовы тебе ее представить.
2: Короче, случилось это, как всегда, в 39-м царстве. Ну, конечно. А где же еще? Я вот думаю. И почему? Если что случается, так непременно в 39-м.
1: А сегодня... Только один вариант ответа будет верный. Из какого же мультфильма мы взяли вот эту вот фразу? Вариант 1 – Винни-Пух. Вариант 2 – Иван-Царевич и Серый Волк. Вариант 3 – Большое приключение. Быстренько прямо сейчас переходи в нашу телеграм-группу, нажимай правильный вариант ответа и через два трека подведу итоги, назову имя счастливчика, которому достанется брендированный флакон духов от бренда iParfum.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Акуна-цитата.
1: Так, 13.46. Пришло время подвести итоги Акуна-цитаты. И сегодня мы вспоминали крылатые фразы из любимого анимационного фильма. Это действительно оказалась фраза серого волка из мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк». Быстрее, точнее всех в нашей телеграм-группе с этим заданием сегодня справилась наша прекрасная слушательница Пилипейка Лена, город Мозырь. Номер телефона заканчивается на 46.95. Леночка, эти аплодисменты для тебя. Поздравляем. Роскошный подарок от нашего партнера достается именно тебе. Роскошный флакон духов от бренда iParfum. И напомню, что ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. На этом мой дневной эфирный отрезок подходит к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Спасибо большое тебе за 4 прекрасные часа времени. В следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича. Много юмора, позитива, новостей, шуток, ну и, конечно же, топовой несравненной музыки, которая дальше будет тебя сопровождать в этот вторник. Ну а я говорю тебе пока-пока, услышимся завтра.
0: Проведи день на волне топовой музыки.

0: новички! Ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Radius FM. Подробности на сайте Radius FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас вторник, фе-вторник, 25 августа. И вторник, на самом деле, день интересный, потому что шок от понедельника уже. Ну, вроде как прошел, но до пятницы еще как до луны пешком. И да и понимание пришло, что уже надо работать. Поэтому мы просто с тобой держимся и будем слушать хорошую музыку. Ну и послушаем с тобой Тейлор Свифт с треком «The Fate of Ophelia». Также прозвучит у нас Кения Грей с треком «Strangers». Ну а самым первым залетит в твои динамики Крэш Адам с треком «New Heart». В общем, такие ребята нас ждут. Выкручивай звук на максимум и просто кайфуй вместе с Радиус FM, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 14 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, сейчас расскажу о рекордном падении рождаемости во всем мире и о том, что сегодня важно знать белорусским водителям, чтобы не получить штраф.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь считает за честь работать с Россией. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. «Мы, в отличие от всех других стран, не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов», — сказал белорусский лидер.
3: «Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся».
2: Прибалтийские фермеры заявляют о глубоком кризисе в аграрном секторе. Они несут убытки из-за летней непогоды и недостаточной поддержки властей. Из 540 миллионов евро, выделенных Евросоюзом на помощь сельскому хозяйству, трем республикам направили всего 17 миллионов. По словам местных аграриев, этих средств недостаточно, чтобы удержать хозяйство на плаву. За последние 20 лет число фермерских хозяйств в Литве, Латвии и Эстонии уже сократилось на 2/3. В этом году мировой уровень рождаемости впервые в истории может опуститься ниже уровня воспроизводства населения. К такому выводу пришли американские исследователи в работе, посвященной экономике сокращающегося мира. По оценкам ученых, глобальный показатель снизился примерно до 2,2 ребенка на женщину и продолжает падать как в богатых, так и в бедных странах. Если тенденция сохранится, население Земли достигнет пика в 9 миллиардов человек к 2056 году, после чего начнется сокращаться. Сегодня в нашей стране стартовала акция «Внимание, дети!». До 5 сентября автомобилистам необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. За нарушение этого требования предусмотрен штраф до 3 базовых величин. Специальное комплексное мероприятие приурочено к началу нового учебного года и направлено на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 57 копеек, 10 китайских юаней 4,50. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ночь утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7,9, днем 18,20 тепла. В Могилеве ночью 7,9, днем 19,21 градус. В Гомеле ночью плюс 7,9, днем 21,23 тепла. В Минске и Гродно ночью 8,10 градусов тепла, днем плюс 20,22. И в Бресте ночью плюс 8,10, днем 22,24 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это идеальный трек для момента, когда ты планировал начать новую духовную жизнь, но музыка при этом все равно тебя утащила на танцпол. То есть вот это какая-то драма жизненная в душе есть, но ноги при этом живут уже своей жизнью. В общем, какая-то странная штука. И вот говоря о странном, ученые из США испекли ванильное печенье, внимание, из пластиковых бутылок. Реально. Взяли тару от лимонада, смешали с кукурузой, натравили специальные биомикробы с дрожжами, а потом напечатали на 3D-принтере. И биохимики гордо заявили, что микробы просто исправляют ошибки людей. То есть природа, прямо намекает, если ты не сортируешь пластик, ты будешь его доедать. Так что, если тебе сегодня кажется, что занимаешься на работе какой-то ерундой, просто вспомни ребят, которые профессионально пекут коржи из тары из-под, условной минералки. У тебя так-то как раз все под контролем, и ты большой молодец. Но чтобы узнать, в какой момент этот пластиковый мир накроет дождем или не накроет, лови прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 18, плюс 20. В Могилеве ночью 7, 9, выше 0, днем 19, 21 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 7 до 9, выше 0, а днем 21, 23 со знаком плюс. В Минске и Гродно ночью 8, 10, тепла, а днем 20, 22 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
4: Впереди хороший знак.
5: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
6: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Тейм, Импала и Дженни с треком «Дракула». Вторая строчка досталась The Bowser – «Magnetic». И под номером 1 был Тедди Свимс – «Mr. Know-It-All». Кому достанется весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
1: Пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Трек про ту самую дикую химию, когда тебя тянет к человеку или идея так, как будто в тебе какой-то супермощный магнит. Ну, ты же 100% знаешь вот это ощущение. Вроде держишь все под контролем, а потом раз, и ты уже внутри какой-то или авантюры, но зато с горящими глазами. И даже ученые недавно выяснили, что наше подсознание принимает решение, нравится нам человек или идея в целом, всего за 200 миллисекунд. То есть ты еще даже рот открыть не успел, и твой мозг уже все посчитал и выдал вердикт. Это быстрее, чем на самом деле даже страница в браузере грузится. И мы думаем, что все строго анализируем, а на самом деле нами правят эти мгновенные внутренние импульсы. Так что, если тебя сегодня к чему-то дико тянет, там, к новому шагу, встрече или крутой задумке, ну, не ищи никакой сложное объяснение. Мозг все оценил за долю секунды, принял решение, так что доверяй чутью, и ты все сделаешь красиво. Ты на Радиус FM, не переключайся, слушай самые топовые треки, а также авторскую программу «Технодзен» от Олеси Матусевич.
1: Реклама.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ. Горячие треки». «Радиус ФМ. Топовая музыка». Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью.

0: Ахнадзе. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Знакомая ситуация. Ты работаешь за мощным Mac Mini, настольным ПК или просто подключил ноутбук к большому монитору и закрыл крышку. А дальше начинается самый бесконечный квест. Введи пароль для разблокировки. Введи пароль для установки программы. Введи пароль для любого действия в терминале. И за день набегают десятки таких запросов. И это начинает откровенно бесить. Лично меня, так тем более. Такую проблему можно решить с помощью всего одного девайса.
0: Технодзе.
2: Этот девайс Emurok. Крошечный беспроводной сканер отпечатков пальцев размером с печеньку Oreo и весом всего 40 грамм. Ты просто прикладываешь палец буквально на полсекунды, и устройство само мгновенно разблокирует экран, подтвердит права администратора, сгенерирует секретные коды и одобрит важные команды. С этим девайсом тебе больше не придется переплачивать за дорогие приложения только ради удобной кнопки Touch ID. Ведь гаджет отлично работает с абсолютно любой твоей любимой клавиатурой. Он идеально поддерживает Mac, Linux и Windows. Причем ты можешь подключить его сразу к двум компьютерам и переключаться между ними простым касанием разных пальцев. В плане безопасности тут тоже полный порядок. Все твои данные хранятся в зашифрованном виде внутри самого устройства и никогда не уходят в сеть. А при попытке физического вскрытия гаджет моментально стирает всю память. Добавь к этому стильный и прочный алюминиевый корпус, а также до 2 месяцев работы без подзарядки, и ты получишь идеальное устройство, которое бережет твои нервы и время каждый день. Стоит такой девайс не супер дорого – 120 белорусских рублей. Лично мне кажется, как обычному пользователю, что он подойдет только для каких-то больших компаний, у которых действительно есть что прятать.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Алло, алло, ну что ж, на связи с тобой снова Леша Якимович. У нас все тот же пока что вторник и все тоже 25 августа. И вторник на самом деле день коварный. Вот мозг немножко уже очнулся и с ужасом осознал, сколько всего еще делать до пятницы. Так что мы просто сохраняем нервы и просто слушаем хорошую музыку. Ты уже понял, к чему я клоню? Правильно, да? Я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Ну, в общем, только ты и самая топовая музыка. И знакомимся, конечно же, с ребятами. Леди Гага, всем известная, с ее треком «Абракадабра». Также у нас прозвучит Иман Бек с треком «Belly Dancer». Название трека переводится как «Танцор живота», и это буквально каждый из нас во вторник после плотного обеда. Ну и самым первым у нас прозвучит Бенсон Бун с треком «Sorry, I'm here for someone else». Но я думаю, ты примерные вайбы нашей тусовки сегодняшней и понял, поэтому выкручивай звук на максимум и просто кайфуй, наливай себе что-нибудь вкусненькое. Можешь покушать, пообедать, время уже намекает на это. И ты на Радиус FM не переключайся, но перед этим быстренько послушаем самые актуальные новости. А в столице-то у нас 15 часов. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет. На этот раз о последствиях мощного шторма в Латвии и начале съемок долгожданного 6-го сезона шоу «Фактор Бай».
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Россия продолжают развивать совместные промышленные проекты. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. В частности, стороны обсудили производство самолета «Асвей». Белорусский лидер подчеркнул, что такой самолет нужен общему рынку двух стран и позволит Беларуси получить новые компетенции. При этом президент сообщил, что в ближайшее время встретится с премьер-министром России и с Владимиром Путиным. Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится к второму чтению в Палате представителей. Документ предусматривает корректировку 5 кодексов и 8 законов Беларуси. Главная цель изменений – распространить на цифровые счета все возможности и правила, которые действуют для обычных безналичных средств в белорусских рублях. Законопроект расширяет полномочия Нацбанка, определяет порядок работы цифровых счетов, проведение платежей, а также регламентирует процедуры взыскания средств и наложения ареста. В испанской Сеуте полиция заявила об ухудшении криминогенной обстановки на фоне миграционного кризиса. По данным правоохранителей, последние недели на улицах города находится до 10 тысяч нелегальных мигрантов. Полиция сообщает о 10-кратном росте обращений в экстренные службы. Прежде всего из-за краж, грабежей, драк и нападений. Правоохранители предупреждают, без дополнительных мер ситуация может усугубиться. Ущерб от сильнейшего за 60 лет летнего шторма в Латвии может составить десятки миллионов евро. Об этом заявили в правительстве страны и Ассоциации страховщиков. Шторм серьезно повредил линии электропередачи, недвижимость, автомобили. На восстановление инфраструктуры и расчистку завалов могут уйти недели. Власти признают, что оказались неподготовлены к последствиям стихии и не исключают обращения за помощью к Еврокомиссии. Белтелерадиокомпания начала съемки 6-го сезона «Фактор Бай». Телекастинги проходят в новом оформлении. Сцена выполнена в романтическом цвете маджента. А между наставниками и участниками буквально больше нет барьеров. На прослушивание приглашены 125 участников из Беларуси и ближнего зарубежья. Оценивать их будет знакомая четверка наставников – Бузова, Ярушин, Клявер и Громов. Съемки продлятся до конца недели. Премьера нового сезона – 16 октября. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ночь утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 18-20 тепла. В Могилеве ночью 7-9, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 тепла. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 20-22. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус FM». далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Дотан сейчас спел про то самое состояние, когда тебе становится абсолютно все равно на всю суету вокруг. Вот знакомая тема, да? Сидишь, как будто преисполнился, да и в целом пусть весь мир подождет. И самое главное в этом пофигизме не докатиться до логики мэра одного итальянского городка. В общем, там мужик вышел из ратуши, получил под зад от парня на электровелосипеде и на эмоциях взял и просто запретил все велосипеды в центре города. Ну что сказать, красавчик честно признался. Я принимаю решение на основе личного опыта. Я думаю, в следующий раз, когда он ударится случайно мизинцем об диван, он внесет мебель в черный список по всему городу. Короче, если тебя сегодня что-то выведет из себя, не руби с плеча, как вот этот мэр. Выдохни, ты совсем обязательно справишься. Ну а мы пока давай с тобой узнаем, что вообще по погоде завтра планируется.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ура! В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 18, плюс 20. В Могилеве ночью 7, 9, выше нуля, днем 19, 21 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 7 до 9, выше нуля, днем плюс 21, плюс 23. В Минске и Гродно ночью 8, 10, выше нуля, днем плюс 20, плюс 22. И в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 22, плюс 24.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены. Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
5: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радіус FM. Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: Тедди Свимс тут поет не про всезнайка, а про наш любимый вот этот самосаботаж. Когда ты в голове заранее уже накрутил самый ужасный сценарий, сам в него поверил и уже готовишься к катастрофе. Знакомо, да? Вот написал человеку привет, он молчит 3 минуты, и все, ты уже придумываешь, как будешь жить один в тайге с 30 кушками. И, кстати, психологи провели исследование и выяснили, что 91% всех наших страшных загонов и опасений в голове вообще никогда не случается. 91%! Наш мозг — это просто такой режиссер дешевых триллеров, при этом с нулевой сбываемостью. Так что, если ты прямо сейчас сидишь и гоняешь в голове, а что, если все пойдет не так, то выдохни. Ты не неудачник, ты просто такая киностудия в лице одного человека. Выключай уже этот кинотеатр, все у тебя будет четко. Держи этот ритм и не переключайся, потому что здесь самые топовые треки, и мы дарим тебе топовое настроение на этот рабочий вторник.
1: Реклама.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. На связи с тобой все так же Леша Якимович. У нас вторник, 25 августа, и мы потихоньку набираем обороты и делаем этот день таком, предельно насыщенным и ярким. И сегодня во всем мире отмечают вкусный и аппетитный праздник — День бананового сплита. И его главный секрет в том, что идеальное удовольствие складывается из самых разных ингредиентов и оттенков. И на Радиус FM мы собрали свой фирменный музыкальный десерт. Это десяточка мощных треков подряд, без рекламы и без разговоров. Только ты и самые топовые треки. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем топовый трек «Shut Up and Dance». Этот трек советуют слушать в середине рабочего дня, чтобы сбросить весь накопившийся стресс. Идем дальше. Маккензи Аромба с треком «Underwater». Ну а этот трек советую слушать вечером, когда хочется замедлиться и побыть наедине со своими мыслями. Ну и самым первым у нас прозвучит Альберт Брайт с треком «Wild». И этот трек советую слушать во время вечерней поездки по городу или какой-нибудь интенсивной тренировки. В общем, лови правильную волну этого дня, держи ритм и наполняй свой вторник только качественным звуком вместе с Радиус FM. Ну а давай перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 16 часов. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, как белорусу купить симку в России и зачем ученые делают съедобным пластик.
0: В радиусе новостей.
2: Основа экономического взаимодействия Беларуси и России остаются тесные кооперационные связи и промышленность. Об этом на встрече с Александром Лукашенко заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, по итогам прошлого года промышленная продукция составила 65% от всего объема двусторонних поставок. Развитие совместных проектов активно стимулирует механизмы союзного государства и ЕАЭС, в том числе компенсация процентных ставок по кредитам на кооперационные программы. В Беларуси появится виртуальная витрина для репетиторов и самозанятых педагогов, обучающих детей. Об этом рассказали в Министерстве образования. Новый сервис станет добровольной площадкой, где специалисты смогут разместить свое портфолио. Включение в базу позволит репетиторам подтвердить наличие профильного образования и отсутствие судимости, а родителям найти проверенного педагога. От идеи создания обязательного реестра отказались по итогам общественного обсуждения. В России утвердили новое правило покупки сим-карт для граждан Беларуси. Теперь белорусам понадобится паспорт, СНИЛС, регистрация на российских госуслугах и сдача биометрии, фото и записи голоса. При покупке также нужно будет указать имя телефона. Сим-карта будет привязана к конкретному устройству. По новым правилам потребуется переоформить и активировать заново даже ранее выданные российские сим-карты. Немецкие производители автокомпонентов ищут новые рынки на фоне кризиса в автопроме. По данным Financial Times, до 2035 года отрасль может потерять около 125 тысяч рабочих мест. Компании переориентируются на оборонную промышленность, медицину и робототехнику. Эксперты при этом считают, что рост этих отраслей не сможет полностью компенсировать потери автопрома. Ученые создали печенье из переработанного пластика. Проект, финансируемый НАСА, предназначен для обеспечения пищи астронавтов в длительных космических экспедициях. В основе технологии специальный штамм дрожжей, который перерабатывает пластиковые и сельскохозяйственные отходы в белки, жиры и ароматизаторы, после чего масса формируется на 3D-принтере. Официальное разрешение на дегустацию продукта исследователи пока не получили. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 57 копеек, 10 китайских юаней 4,50. И коммерческая информация. Филиал ДСУ номер 21 приглашает на работу в связи с реконструкцией автодороги М-10 мастера СМР, асфальтобетонщика, машинистов экскаватора, бульдозера, укладчика асфальтобетона, электрогазосварщика, водителей, погрузчика автомобиля, дорожных рабочих. Телефон 8-023-53-50-997. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. Ночью утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем 18-20 тепла. В Могилеве ночью 7-9, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью плюс 7-9, днем 21-23 тепла. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 20-22. И в Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 градуса. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: Тут поет о том, что оставляет свет включенным, чтобы близкий человек не потерялся в темноте. На самом деле сильная история, когда в тебя верят и подсвечивают путь, это реально решает. И самое главное, случайно не переборщить с этой ночной иллюминацией. И вот один парень поставил дома ночную камеру с датчиком движения. Ну, просто посмотреть, как он спит. Ну вот интересно человеку. Утром смотрит запись, а над ним в темноте нависла пугающая фигура. Он в панике, ну, живет один. Ключей ни у кого нет. Все, злые духи за ним пришли. И в сети уже советуют переезжать. Хотя эксперты глянули и говорят, да, он просто там во сне руку поднял, а камера словила глюк. И вот на самом деле так всегда. Мы сами создаем себе монстров из ничего, а потом от них же в ужасе и убегаем. Так что если тебе сегодня кажется, что все сложно или над головой нависло что-то подозрительное, выдохни, ты со всем справишься и все будет под контролем. Ну а какая обстановка нависнет над Беларусью уже завтра, давай узнаем.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность без осадков. В Витебске ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 18, плюс 20. В Могилеве ночью 7, 9, выше нуля, днем 19, 21 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 7 до 9, выше нуля, а днем 21, 23 со знаком плюс. В Минске и Гродно ночью 8, 10, выше нуля, а днем 20, 22 градусов тепла. И в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 22, плюс 24.
1: Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
3: В Трицыны.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
3: В Трицыны.
1: А выгодные цены?
3: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В Трицыны.
4: Реклама.
1: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: Don't Wanna Go Home — это не просто трек, это прям гимн каждого, кто залип в машине возле дома и полчаса смотрит в одну точку, лишь бы не идти наверх. И, между прочим, нейробиологи доказали, что наш мозг специально саботирует путь домой после бодрого дня. В науке это называют реваншистской прокрастинацией. Мозг просто отказывается верить, что кайф закончился и требует еще немного свободы. Так что, если ты сейчас катишь по вечернему Минску и специально сворачиваешь на лишний круг, нет, ты не тянешь время, ты проводишь, можно сказать, важный научный эксперимент. Самое главное, кайфуй от этого момента и помни, это твое личное время, и ты его заслужил. Но чтобы твой путь был еще круче, я передаю слово Оле Венской и ее автодрайву уже в следующем часе, так что не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович, нам пора с тобой прощаться, но мы встретимся с тобой завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Впереди хороший знак.
3: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.05.

Cruz FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Мне кажется, эти августовские вечера, они особенные, когда домой, ну, честно, совсем не хочется. Хочется провожать лето, гуляя, вдыхая его ароматы. Они, конечно, разные. То слегка как будто холодом повеют, то вдруг внезапно запах цветов тоже прилетает. А я тебе скажу, что на исходе августа цветы, например, в ботаническом саду в Минске пахнут особенно. И это то место, где тебя сегодня, например, точно ждут в гости. По какому поводу, все подробности узнаешь в рубрике «Что, где, куда» в 17.20. Не пропусти, пожалуйста. А еще поинтересуемся с тобой новыми технологиями в автомобилестроении в рубрике «Тачки Тайм». Узнаешь все самым первым. А пока вместе со мной, взявшись буквально виртуально за руки с Оливенской, добро пожаловать в новый час. 17.00 в Беларуси. В новом часе все со словом «новый». Вот и информация тоже новая от Влада Кучко. Влад, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу о резком похолодании в Беларуси и громкой игровой новинке.
0: В радиусе новостей.
2: Министерство труда и социальной защиты организует прямую телефонную линию для молодых специалистов. Обратившиеся смогут получить ответы на вопросы о трудовых правах и гарантиях. Горячая линия будет работать уже завтра с 9 до 12. Оперативно сообщить о невыплате зарплаты или пособий можно также через чат-бот в мессенджере. В Минске в ближайшее время начнут строить новое жилье. Большой жилой квартал с объектами шаговой доступности в ближайшее время начнут возводить на улице Карла Либкнехта. При этом продолжается строительство трех жилых домов в районе улиц Захарова и Выгодского, напомнил гендиректор Минскстроя. Ночь с 24 на 25 августа принесла в Беларусь резкое похолодание. На Полесье температура у поверхности Земли опустилась до 0 градусов. Это первое такое значение в нынешнем сезоне. Такое охлаждение связано с ясным ночным небом и поступлением прохладного воздуха. Судя по данным Белгидромета, минувшей ночью картина напоминала скорее середину мая или конец сентября, никак не август. Немецкий бизнес бьет тревогу. В стране недостает 120 тысяч водителей, в основном дальнобойщиков. Значительная часть тех, кто в этой сфере сейчас занят, люди, которым далеко за 50. Закрывать дефицит пока помогает привлечение польских, литовских дальнобойщиков, но это не решение проблемы. Поэтому от правительства требует принятия незамедлительных мер. Польская студия-разработчик сообщила, что выход игры «Ведьмак 4» намечен на 2028 год. Создатели проекта пока не особо щедры на подробности. Точная дата релиза еще не называлась. Авторы игры также решили в ближайшее время не делиться подробностями геймплея и другими деталями. Известно, что действие развернется спустя несколько лет после финала «Дикой охоты». Далее коммерческая информация. До конца лета бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосети» на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Гомеле ночью 7-9, выше нуля, днем плюс 21-23. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус FM» — волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: 17-15 точно, драйвовые. Ну вот искусственные технологии все ближе к нам становятся, все глубже заходят в нашу с тобой жизнь. Вот уже компания Bosch заявила о создании современного цифрового центра управления автомобилем, который объединяет функции мультимедиа, безопасности и помощи водителю на базе искусственного интеллекта. То есть представь себе, ты рулишь, разные ситуации на дороге бывают, и, может быть, скорость превышаешь, и вот тебя за это искусственный интеллект будет ругать. Я уж не знаю, завязаны ли на этом технологии, допустим, тормоз. То есть, может быть, он тебе не даст это сделать. Вот ты только выжимаешь педаль газа, он тебя тормозить будет. Но как бы то ни было, помимо контроля твоего вождения, стиля вождения, он еще и обрабатывает данные с камер, микрофонов, датчиков в реальном времени. Еще раз познает лица, жесты, речь водителя. Подстраивает под тебя микроклимат, сиденье. В общем-то, является твоей практически правой рукой. Но, с одной стороны, да, это действительно удобно. С ним и поболтать можно, и обсудить ситуацию на дороге. И вообще, может быть, снять стресс, высказаться о том, как прошел этот рабочий день. А с другой стороны, представляешь, какая ответственность? То есть уже все, этот интеллект будет тебя контролировать, все твои движения. В общем, тут уж с одной стороны классно, конечно, меньше ошибок на дороге будет, но с другой стороны, ну иногда же нам нужно немножечко поддать газу, да? Как в той известной песне «Я газую». В общем, мы с тобой газуем далее под топовую музыку Радиус FM, но все-таки скоростной режим, пожалуйста, соблюдай.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Да, все решено, по крайней мере, в календаре. Лето потихонечку, календарная его часть заканчивается, но нам обещают достаточно теплый сентябрь. Вообще, сентябрь давно пора записать летние месяцы. О погоде расскажу тебе подробнее через 3 топовых трека. А пока расскажу о возможности проводить это лето красиво в ботаническом саду. Мне кажется, там вообще во все поры года можно найти и тропики, и классную погоду. И вот, в частности, в эти выходные там случится фестиваль в улице Ежи. Такой вот яркий летний пикник в последние летние выходные. Нет, не люблю это слово «последний», просто в летние выходные тебя ждают и уличный кинотеатр, и кулинарная школа, и книжные лектории, а еще спот знакомств. Пространство для тех, кто хочет познакомиться, друзей новых завести. В общем, будет очень интересно. Также зона бесплатных мастер-классов. Ты попробуешь себя в творчестве. А еще local market. Это здесь есть дизайнерские изделия, авторские товары и цветочный базар. Все для того, чтобы действительно провести это календарное лето. Но очень-очень красиво и вообще в хорошем настроении. Это очень важно. Здесь же выступление артистов. В общем, будет жарко. В эти выходные планирую ботанический сад, в том числе доступен для посещения в будние дни. Вот сегодня, пожалуйста, если есть желание полюбоваться на георгины, императорский цветок, то как раз тот самый период цветения ты еще можешь застать. Приходи и просто вдыхай это потрясающее лето вместе с нами.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Отшуйте смак жнивенских спасов у великим князстве Сула. Подробязности на парк Сулабай.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Нам тут прогнозируют похолодание, ходят такие слухи, вот мы их и проверим. У Белгидромета здесь самая достоверная информация. Но пока Минск встречает солнечный вечер, это же самое главное, плюс 18, достаточно комфортно. Этим вечером обещают без осадков, и закат солнца случится в 20:17. Поэтому наполняем это время топовой музыкой Радио ФМ и перезаряжаем свои подуставшие внутренние батарейки. Аду Веттинг от румынской певицы Ина, а еще красавчик Демян Давид. И Эйва Макс. Да, пусть и в эти дни лета не на максималках, но, тем не менее, температура достаточно комфортная. На завтра, 26 августа, Белгидромет обещает.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: В Бресте плюс 22-24 без осадков, переменная облачность. В Гродно 20-22 со знаком плюс, тоже без осадков. В Минске 20-22 выше нуля, тоже без осадков. В Витебске, да, плюс 20 и дождь не ожидаем. В Могилеве 19-21 выше нуля, тоже переменная облачность. Периодически будет проглядывать солнышко. И в Гомеле здесь плюс 23.

0: до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
4: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
5: Реклама. Окей. Как слушать радио с FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17:41, точное, драйвовое. У меня для тебя есть классная информация. Есть замечательный партнер iParfumы. Партнер готов подарить тебе самый замечательный аромат этого вечера, уходящего лета. К слову, iParfum — это 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит тебе ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм при этом стойкий, яркий, самое главное, доступный. iParfum — аромат твоего летнего настроения. Как тебе перспектива получить флакон духов от iParfum? Если тебя эта перспектива устраивает, прямо сейчас залетай в наш телеграм-канал Радиус FM, отгадывай кибертрек и жди мой звоночек в прямом эфире Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Кибертрек.
1: Кибертрек.
2: Алло, алло, говорю я дивной девушке, зовут ее Любовь. Любовь, добро пожаловать в наш мир.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Любовь, ну, наверняка вам постоянно делают комплименты по поводу вашего потрясающего имени, но я хочу, чтобы с вашим появлением вот буквально все-все наши топовые слушатели тоже почувствовали какую-то вселенскую любовь. И я призываю прямо сейчас, Любовь, поздороваться тебя с моим сведущим, зовут его Игорь, знаешь такого?
3: Да, что-то знакомое.
2: Что-то знакомое. А вот он будет рад с тобой познакомиться.

0: что же это за песня? Или имя исполнительницы, или название песни? Что тебе больше нравится, то и называй, любовь.
1: Я думаю, это Полина Гагарина, спектакль. Окончен.
0: А что, прям первая фраза тебе все и рассказала сразу?
2: Да,
0: было!
3: И это правильный ответ.
0: Любовь, я тебя поздравляю! И Игорь тебе тоже сейчас аплодирует вместе со мной. Еще тебе аплодируют представители замечательного бренда iParfume. Ты получаешь подарок от iParfume. Это, между прочим, напомню, 96 магазинов по всей стране. Так что отправляйся, выбирай аромат твоего настроения. И пусть этот аромат будет ярким, вот прям как и ты в нашем эфире. Хорошего вечера, любовь.
1: Спасибо, хорошего вечера.
0: Да, и хочется сказать всем-всем-всем любви этим вечером.
3: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
4: Не жди сезон. Купи дешевле. В автосеть скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Замечательный летний вечер на горизонте у нас с тобой. Исключительно приключения. Мне кажется, вот чем хорош будний вечер, что нужно разрешить себе немножечко пошалить. Вот отправиться в том направлении, где ты, возможно, давно хотел побывать, но как-то вот все не складывалось. А я тебе, Ольга Венская, разрешаю сегодня абсолютно все. Все маршруты доступны. Тем более по топовую музыку Радиус ФМ все делать намного приятнее. А еще у меня для тебя есть классный подарок. Это умная колонка Алиса. Заходи, пожалуйста, в наш телеграм-канал, группу Абракадабра, там такое происходит, там уже для тебя классный квест загадан, отгадывай и становись героем эфира Радиус ФМ. 18:00 в Беларуси. Ну, а честно говоря, хватит уже геройствовать, пора просто расслабляться и слушать Влада Кучко, потому что у него самая интересная новость. Влад, привет.
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу, когда в школах ведут электронные дневники и зачем мужчина в Польше заказал 300 пицц на чужое имя.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом он заявил во время встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. По словам Лукашенко, с российским премьером он намерен встретиться в ближайшее время. С 1 января школы Беларуси переходят на электронные дневники. До этого времени их экспериментально будут использовать в 300 белорусских школах. И как система полномерно заработает, министерство будет принимать решение о необходимости отказа от бумажных дневников. В замковом комплексе «Мир» завершают восстановление исторического сада времен Радивиллов. На площади в 6 гектаров вновь появится фонтан, скульптуры и тысячи деревьев. Итальянский сад откроется для посетителей уже этой осенью, а официальное открытие пройдет весной 2027 года. Иран готов ответить на экономическое давление США военной силой. Как пишет The New York Times, в Тегеране проигнорировали новые жесткие санкции Вашингтона и угрозы Белого дома. Ситуация накаляется вокруг Ормузского пролива, который Иран перекрыл ранее. Главная судоходная артерия региона оказалась в центре жесткого противостояния. В Польше полиция задержала молодого человека из-за фиктивных заказов еды. Злоумышленник оформлял доставку пиццы на других людей, выбирая оплату наличными при получении. Масштабы мошеннической схемы оказались впечатляющими. В одном из случаев мужчина попытался заказать сразу 300 пицц. Его задержали, однако мотивы остаются неизвестными. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.01, 100 российских рублей 3.57, 10 китайских юаней 4.50. Далее коммерческая информация. До конца августа скидки на зимние шины до 40% в магазинах автосети на сайте автосеть.бай. Звоните 5100-600. Это были все новости. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Гомеле ночью 7-9, выше нуля, днем плюс 21-23. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Как мне кажется, очень актуальный призыв вечером от Зиверт, только что прозвучал «Wake up!» Действительно, пора просыпаться. Ну а что, некоторые так уработали за день, что, может быть, даже заснули, обессиленные. Просыпайтесь, бодритесь. И прямо сейчас давайте-ка разомнем наш мозг и отправимся решать абракадабру в телеграм-канал «Радиус ФМ». Заходи, пожалуйста, здесь есть уже подсказочка для тебя. Вот, например, такая. У них во рту есть особый орган, называется он радула. Она похожа на терку и покрыта тысячами микроскопических зубчиков, которыми они перетирают пищу. Вот так вот справляются. Маленькое оно может без труда переносить грузы, которые тяжелее их в 10 раз. И обычное оно передвигается со скоростью всего 45 метров в час. Ну, медлительный персонаж, который у нас тут загадан. Надеюсь, что это не про нас с тобой. Хотя, ты знаешь, вот иногда побыть вот так вот, как вот этот загаданный персонаж в моменте замедлиться, это все-таки настоящее искусство. Поэтому замедлись, найди время ответить на нашу абракадабру. Добро и жди мой звонок в прямом эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Абракадабра.
1: И с нами на связи девушка по имени Ольга. Алло, привет. Алло.
2: Добрый вечер.
1: Олечка, как настроение?
2: Отлично, вечер.
1: Можешь ли так по-французски, с французским шармом сейчас пропеть? О-ля-ля, как все круто этим летом.
2: Да.
1: Я тебе желаю, чтобы все сложилось у тебя в абракадабре, хотя наша история под названием абракадабра, она такая коварная, но ты справишься. Смотри, есть 7 виртуальных наушников от 1 до 7, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус FM. Нужно каким-то удивительным образом отгадать, желательно с первой попытки, где же этот топовый трек Радиус FM. Ну что, ты готова попробовать испытать свою удачу?
2: Да.
1: Тогда поехали, первая цифра.
2: 2.
1: С цифры 2 решила начать Ольга.
3: Сомнительно. Ну, окей.
1: Да, поэтому мы идем дальше. Просто идем дальше.
2: 5.
1: Цифра 5. Заходит наш чат. Олечка, приведите дыхание. Приведите дыхание. И попробуйте еще раз что-нибудь озвучить, какую-нибудь цифру.
2: 3.
1: Цифра.
4: Вот это что она сейчас говорит, я не поняла.
1: Да, надо, чтобы еще раз что-то озвучила Ольга. Срочно.
2: 7.
1: Цифра 7. Да, именно здесь спрятался трек Миши Мир. Бэм-бэм-бэм. Ну, давай прямо сейчас послушаем сообщение от вчерашней участницы Абракадабры. Она же запрятала этот трек вот под этим номером. Итак, внимание.
5: Привет, я Катя, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 7.
1: Да, вот так вот все совпало. Ну, я тебя поздравляю, неплохой результат. Помню, что мы в пятницу подводим итоги, и кому-то достанется умная колонка Алиса. Желаю тебе удачи.
2: Спасибо. Хорошего
1: вечера. Все, пока-пока. Ну, Оль, ты помнишь про то, что тебе предстоит нелегкая миссия тоже. На завтра определись, где же будет спрятан топовый трек Радиус FM. Договорились?
2: Все. Конечно.
1: Жду от тебя голосовое сообщение. Ну, а кто-то, возможно, ждет появления в нашем эфире Rang Bon Man.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
6: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
7: Впереди хороший знак.
8: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
9: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
0: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18:33, у нас на горизонте не только классный летний вечер, а сейчас в Минске плюс 19, без осадков, и закат солнышка случится сегодня только ближе к половинке, к серединке 9 вечера, поэтому впереди еще столько времени для того, чтобы что-нибудь успеть приятное сделать для себя любимого или для своей любимой второй половинки, в общем, вдохновляют себя на приключения этим вечером под топовую музыку Радио СФМ. Совсем скоро французы Offenbach. Бэм-бэм-бэм, это Миша Миллер стучится к нам. А еще Rockabye Baby от Clean Bandit. И красотки Ани Марин. Да, скоро лето, календарное, скажешь нам бай-бай-бай, но мы не расстраиваемся по этому поводу, потому что сентябрь давно завоевал звание самого летнего тоже месяца. Вполне себе там июньские показатели будут. Да и завтра столбик с термометром немножечко, но поползет вверх.
0: Радиус FM о погоде.
1: Если главное это направление движения, вот смотри, в Бресте уже будет теплее на пару градусов, плюс 24 завтра, без осадков. Гродно 22 со знаком плюса, тоже без осадков. В Минске аж на 3 градуса теплее, чем, допустим, сегодня 20-22 со знаком плюс, без осадков. В Витебске плюс 18, без осадков, без дождей будет, и в Могилеве здесь плюс 21, в Гомеле плюс 23. На небе периодически будет проглядывать солнышко и без осадков.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Донбасс.
2: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Реклама. Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
6: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.41 точное драйвовое. Знаешь ли ты о том, что в Беларуси есть туры за клюквой? Такие популярные маршруты на верховые болота. Как правило, эти туры случаются именно в сентябре, в октябре в том числе. И чем же полезна клюква? Хочу тебя вдохновить на эту историю. Ну, во-первых, здесь содержатся проантоцианиды. Они мешают бактериям крепиться, например, в нашем организме и тем самым обезопасивают нас от всевозможных заболеваний. Эта ягода богата витамином С, антиоксидантами, поэтому мусы из нее полезны при простуде и гриппе. Но вообще, в принципе, клетчатка и органические кислоты стимулируют работу желудка, кишечника. В общем, клюква делает сосуды более эластичными, помогает снижать давление, уровень вредного холестерина. Ну, в общем, клюква – это та самая ягода, с которой нужно подружиться в этот самый период межсезонья. И тогда, я уверена, и чувствовать себя будешь лучше, и выглядеть тоже ты будешь просто молодцом. Ну, или огурцом. В любом случае, с тобой будет приятно иметь дело. Ну, а Радио ФМ тебе желает не терять драйва, не терять классного настроения, вдохновляться топовой музыкой.
0: Автодрайв на Радио ФМ.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.50, точное драйвовое, что вирусится сейчас у туристов, которые приезжают в Беларусь, расскажу тебе. Это такие специальные брелоки в виде, например, белорусского сыра. Сыр сливочный, например, завирусился. Такой классный желтенький брелочек. И внезапно, абсолютно вот эта история стала востребована. Кажется, для нас, белорусов, это абсолютно обыкновенно. Ну что в этом такого? А вот продукты в виде брелоков, те же сыры, те же срочки, например, даже йогурты, огурчики, творожный сыр, пицца, кофе, бананы и другие знакомые товары для Беларуси вдруг вот прямо сейчас стали вируситься. И, особенно говорят, российские туристы просто балдеют от этой истории. Закупают прям по несколько штук и везут к себе на родину. Ну что, обрати внимание тоже на эту историю. Мне кажется, если тебе нужен симпатичный брелок, который будет отображать наш любимый Беларусь, это очень классное, креативное решение вопроса.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
3: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение...

Реклама. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Я не буду обещать тебе любить тебя вечно или перевернуть твою жизнь сверх на голову на 360 градусов. Просто пообещаю тебе расслабленный, классный, уютный вечер в компании «Радиус ФМ». Вместе встречаем сегодня закат. В Минске он случится примерно в 20:19. Ну, а сейчас столица плюс 17. Комфортная погода, без осадков проходит сегодняшний вечер. Надеюсь, на твоей душе тоже никаких осадков. Все хорошо, даже если кто-то там сегодня наследил. Предлагаю вместе с топовой музыкой «Радиус ФМ» развеять все сомнения, все обиды и просто улыбнуться этой жизни вместе с Альбертом Брайтом. А также наш земляк Холли Флейм, который покорил шоу-бизнес пространство СНГ. И красотка Биби Рекса. Обожаю этот трек, слушать на полную мощь в машине. Попробуй, очень классно перезаряжается все внутри. Ну и, конечно же, у нас на горизонте и новый час, и новости, которые принес Влад Кучков в студию «Радиус ФМ». 19:00 в Беларуси. Влад, заходи, не стесняйся, рассказывай.
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу, что хочет вести МИД Литвы для туристов из Беларуси и за сколько продали мяч Марадонны.
0: В радиусе новостей.
2: Взаимодействие Беларуси и России обсуждали в правительстве. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Основой двустороннего сотрудничества остается реальный сектор экономики и промышленная кооперация. ГАИ усиливает работу на дорогах Беларуси. Сегодня в стране стартовала акция «Внимание, дети». Ее главная задача – предупредить аварии с участием несовершеннолетних и напомнить взрослым об ответственности за безопасность ребят. До начала нового учебного года остается неделя, и совсем скоро юных участников движения на дорогах станет больше, а значит, водителям важно быть особенно внимательными. Найти подходящего репетитора для ребенка скоро станет проще. Уже с 1 сентября в Беларуси заработает специальный сервис, где родители смогут узнать важные сведения о специалистах еще до начала занятий. На официальном портале Минобразования появятся анкеты специалистов. Там будет указано, есть ли у репетитора профильное педагогическое образование и нет ли судимости. МИД Литвы предложил правительству ввести обязательную проверку на благонадежность для граждан Беларуси и России. Теперь для въезда в страну артистам, ученым и спортсменам придется письменно осудить действия Москвы. Саму декларацию планируют публиковать в открытом доступе, а отказ от подписи повлечет автоматический запрет на въезд. Мяч с легендарной рукой бога Марадонны продали за 3 300 000 долларов. Торги стартовали с 2,5 миллионов, хотя продавец рассчитывал получить около 10 миллионов. Для мяча это уже третий выход на аукцион за последние 4 года. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи: «Алиса, включи Радиус ФМ». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Гомеле ночью 7-9 выше нуля, днем плюс 21-23. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Только что в нашем эфире Дана Тек завершил блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры «Back to me». Возвращаюсь к тебе для того, чтобы также сказать о том, что ты можешь поддерживать любимые треки у нас на сайте. Всем сердцем в виде лайка. Голосуй, продвигай своих любимчиков. Ну а по пятницам в 17:00 слушай топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Кирилл Громов тебе устроит 2 часа топовой музыки, за которую голосуешь именно ты. Но я голосую за продолжение лета вопреки календарю. И мне не хочется верить, что вместе с приходом 1 сентября случатся серьезные изменения в погоде. Я за то, чтобы сентябрь нас тоже обнимал горячими температурами и ласкал каким-то особым южным ветром. Подробности о погоде на завтра, 26 августа. Далее.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Ну, допустим, в Бресте завтра будет на 2 градуса теплее, чем сегодня. Плюс 24 без осадков. В Гродно плюс 22 без осадков будет и в Минске плюс 22. Ну и далее, Витебска здесь 18-20 выше нуля. Тоже дождь не планируется. В Могилеве 19-21 со знаком плюс. Переменная облачность, солнышко периодически будет проглядывать. И в Гомеле здесь 21-23 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама.
7: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
8: Вместе с риэлтором Натальей Гурневич обсуждаем, можно ли купить дом за одну базовую и не пожалеть, реально ли вырвать квартиру на аукционе за копейки и сколько на самом деле зарабатывают на флиппинге.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Точно, драйвовый на данный момент в Минске. Отмечаем плюс 17 градусов без осадков. И случится закат в 20:17. Буквально минуток 30 до него остается. Это повод, возможно, продумать свои желания. Я вот верю, что каждый раз встречаю закат, особенно летом. И что-то загадывая, кто-то там сверху слышит эту всю историю. Твою, самую желанную, самую добрую, обязательно сделай так, чтобы все обстоятельства сошлись и желание исполнилось. Ну, а я же исполняю твои музыкальные желания здесь. Совсем скоро Naked Portugal The Man, а также не пропусти DJ Vice в самое ближайшее время в эфире Радиус FM.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Зачем ждать, пока станет дешевле? Закажи такси в Брокар и уезжай сейчас по выгодной цене. Скачай приложение Брокар.
1: Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Развитие образования и ориентиры на новый учебный год форум педагогов прошел в Минске. На повестке качество обучения, профильная подготовка и профориентация подвели итоги прошлого учебного сезона. Число школьников, получивших аттестаты с отличием, увеличилось, а 80% выпускников показали достойные результаты на экзаменах. Белорусская железная дорога проведет акцию «Дети и безопасность». Она будет проходить с 1 по 10 сентября. Сотрудники милиции проверят вокзалы, станции и перегоны. На особом контроле нахождение подростков без присмотра взрослых, а также пресечение случаев опасного поведения. 400 тысяч школьников отдохнули и оздоровились нынешним летом. Большим спросом пользовались лагеря палаточного типа. Такой вид отдыха предпочли свыше 25 тысяч детей. В целом в стране в эту оздоровительную кампанию были открыты 6 тысяч лагерей дневного и круглосуточного пребывания. Китайские ученые создали необычный пробиотик. Он улучшает память и подвижность пожилых мышей. Схожим образом, как надеются исследователи, этот пробиотик подействует и на организм пожилых добровольцев с микрофлорой, предрасположенной к ускоренному старению. Минская «Динамо» продолжает усиливаться к новому чемпионату КХЛ. «Зубры» объявили о подписании американского защитника Джейка Бишофа сроком на 1 год. В минувшем сезоне хоккеист выступал за китайские «Шанхай Дрэгонс». В карьере игрока обороны также есть 392 поединка в АХЛ. Кроме того, Бишоф имеет опыт выступления и в НХЛ. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости, далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Гомеле ночью 7-9 выше нуля, днем плюс 21-23. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 18-20. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью 7-9 со знаком плюс, днем плюс 21-23. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 выше нуля. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с риэлтором Натальей Гурневич обсуждаем, можно ли купить дом за одну базовую и не пожалеть, реально ли вырвать квартиру на аукционе за копейки и сколько на самом деле зарабатывают на флиппинге.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Радиус FM финалит лето топовой музыкой. 29 августа в 6 вечера приходи на площадку у Дворца спорта. Треки твоих любимых артистов будут звучать громче города. Розыгрыши подарков, топовые исполнители и диджей-сеты. Ждем тебя на Open Air от Радиус FM. Подробности на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Rush FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Александр Лукашенко провел встречу с Денисом Мантуровым. Участвовали в разговоре также премьер-министр Беларуси Александр Турчин и глава администрации президента Дмитрий Крутой. Стороны рассмотрели ключевые направления двустороннего сотрудничества, в частности, тему совместного с Россией производства самолетов. В Беларуси появилась новая юбилейная медаль «30 год УСИ Белорусскому народному сходу». Получить награду могут делегаты 7-го Всебелорусского народного собрания, а также те, кто внес значительный вклад в становление и развитие Института народовласти. Награждение осуществляется в торжественной обстановке председателем ВНС. Сейчас это президент Александр Лукашенко. Спасатели спустили с пика Карамду тела двух белорусских альпинистов. Сейчас экстренные службы ведут поиски третьего участника связки. По информации Белорусской Федерации Альпинизма, супруга одного из погибших белорусов уже вылетела к месту трагедии. Белорусские дипломаты оказывают родственникам всю необходимую помощь. Белорусско-китайские учения «Стремительный орел» завершаются. Маневры проходили в Китае на протяжении почти 2 недель. Десантники двух стран отработали высадку с вертолетов. Завершились и учения по штурму городского квартала. Военнослужащие уничтожили условную террористическую группировку и захватили ее лидера. Арина Соболенко и Новак Джокович стартуют в миксте на US Open 2026. Проходит он в обновленном формате. До полуфинала матчи будут проходить по сокращенной программе до 4, а не до 6 очков в каждом сете. Финальная встреча пройдет в классическом варианте. Его победители заработают 1 миллион долларов на пару. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3.01 100 российских рублей, 3.57 10 китайских юаней, 4.50. И в завершении добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Гомеле ночью 7-9, выше нуля, днем плюс 21-23. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, далее в эфире шоу с толком.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Реклама. Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
1: Заработать на недвижимости можно не только, сдавая ее в аренду. Сегодня в программе обсудим, можно ли купить дом за одну базовую и не пожалеть, реально ли вырвать квартиру на аукционе за копейки и сколько на самом деле зарабатывают на флиппинге. Всем привет, в студии Анастасия Ровда. У меня в гостях риэлтор Наталья Гурневич. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, реально ли вообще заработать сейчас на флиппинге простому смертному? Или это бизнес для людей, у которых уже большое состояние? Вообще, может, мы можем сравнить в временном отрезке, как это было раньше и как сейчас обстоят дела?
2: Если будем говорить про текущую ситуацию, могу сказать, что сейчас вход в инвестирование именно во флиппинг будет достаточно сложный, так как цены на недвижимость растут, цены на материалы строительные тоже растут, и поэтому, скажем так, и у покупателей будущего продавца получается очень маленькая разница в стоимости квартиры. Задача флиппинга – купить подешевле, сделать ремонт достаточно, скажем так, в популярных тонах и в популярном стиле для того, чтобы ее быстро продать, эту квартиру, ну и, естественно, заработать на этом деньги. Так как у нас стоимость недвижимости сейчас достаточно высокая, поэтому это не совсем уже тот способ, на котором можно хорошо заработать. Раньше, да, многие покупали квартиры в новостройках, кто-то строил квартиры, кто-то покупал, да, старые квартиры под ремонт, делал из них конфетку и продавал. И был в большом плюсе. Но многие сейчас тоже, кто зарабатывал на флиппинге раньше, нашли такую для себя лазейку, где просто с друзьями, со знакомыми, с родственниками в складчину собирают деньги, покупают объект недвижимости. Но тоже, в свою очередь, скажу, что есть такие объекты, которые можно и не за большие деньги купить. Может быть, кому-то срочно надо продать и реализовать свою квартиру. Такую квартиру тоже под флиппинг очень многие выбирают.
1: Что по итогу получается купить у людей, которые хотят заняться флиппингом? Это квартира с так называемым бабушкиным ремонтом, бетонная коробка, просто пустая квартира. И, ну, вообще, что тогда выгодно покупать под переделку? То есть надо смотреть, я думаю, чтобы не прогадать в целом состояние дома, если дом в аварийном состоянии, ну, какой тут будет выгодная перепродажа, правильно?
2: Во-первых, надо смотреть на ликвидность объекта, чтобы сама квартира располагалась в хорошем районе, чтобы можно было действительно эту квартиру быстро реализовать, смотреть на состояние самого дома, тоже смотреть, чтобы был капитальный ремонт, потому что если в доме не было капитального ремонта, то сразу шансы на хорошую продажу будут снижаться. Никто не готов терпеть капитальный ремонт в ближайшую там, пятилетку. Вот. Желательно запастись такой информацией, выбирать уже недвижимость, зная такие подводные, скажем так, камни. Также хотелось бы квартиру в такой локации, где хорошее транспортное сообщение, не квартира находится где-то за МКАДом, либо там, например, до нее действительно очень тяжело добраться. Вот, ну а также смотреть на состояние самого объекта недвижимости. Можно рассматривать и бетон в новостройке, можно рассматривать и квартиру под ремонт, но главное, вот, чтобы она была в хорошем месте локально, чтобы можно было ее легко и быстро перепродать.
1: А на чем тут можно прям вот очень сильно прогадать и прогореть?
2: А касаемо ремонтных работ или касаемо вот самого объекта?
1: Ну, в целом, вот, если кто-то решает заняться флиппингом, вот на чем тут можно слить деньги просто в трубу и прям, ну, подразориться?
2: Я думаю, что надо смотреть на состояние объекта. Если мы будем, например, брать голый бетон, мы уже сразу понимаем, нам нужна сантехника, нам нужна электрика, и какие денежные средства мы можем заложить на ремонтные работы. Конечно, с новостройками работать легче, потому что нам не надо ничего не надо демонтировать, мы видим уже бетон, с которым мы можем работать. Если же мы будем брать вторичный жилье после там какой-нибудь бабушки, наследственную квартиру, то, естественно, мы не знаем, какое у нас напольное покрытие, в каком оно состоянии. Я имею в виду то, с самого основания этого дома покрытия. Не линолеум, там ламинат, а что вот прям под этим делом. Какие, в каком состоянии у нас стены, есть ли какие-то трещины, в каком состоянии у нас потолок, в каком состоянии у нас коммуникации. Поэтому, когда смотрим такие квартиры, мы всегда на это обращаем большое внимание. Вот, и всегда советуем, ну вот тоже, как я и говорила ранее, локацию. Локация всегда будет здесь тоже играть большую роль, потому что скрытые ремонтные работы, естественно, никому переделывать не захочется.
1: Давайте обозначим, какие вещи в ремонте лучше всего в благоприятную сторону влияют на итоговые цены, а на что инвестору не стоит тратить деньги.
2: Если говорить про ремонтные работы и на что в первую очередь, за что люди готовы платить, они будут готовы платить за хорошую базу. Хорошая база, она включает в себя уже грамотную разводку либо замену электрики. Она включает в себя замену сантехнических труб, чтобы трубы были тоже в хорошем состоянии, не было никаких протечек, не было никаких нюансов, которые могут там повлечь какие-то дополнительные расходы. Ну и, естественно, людям, конечно, хотелось бы видеть уже, там, я не знаю, готовые стены, либо там уже финишная отделка, чтобы можно было там покрасить, нанести декоративную штукатурку, наклеить обои, либо можно поклеить тоже те же самые обои, но в светлых тонах. Касаемо напольного покрытия, многие отдают предпочтение сейчас ламинату и в основном смотрят, какие сейчас есть достаточно модные оттенки, не уходить куда-то в несовременное веяние. Ну и касаемо покрытие потолка, естественно, надо обращать внимание либо на натяжную, отдавать предпочтение либо натяжному, либо гипсокартону, либо просто его покрасить. Все зависит от бюджета, который будет у человека, который будет делать ремонт. Но, естественно, немаловажный факт, это тоже состояние окон. Ну вот, пропустила я заранее тоже, ранее эту фразу. Хотелось бы, конечно, чтобы окна были пластиковые стеклопакеты, чтобы не тратить время, не тратить деньги на то, чтобы их поменять. Но, естественно, хотелось бы, чтобы они были в хорошем состоянии. Поэтому на просмотре открыть окна, посмотреть, дуют, не дуют, были ли какие-то заливы, затеки, чтобы откосы были в хорошем состоянии. Ну, вот это основа основ. А касаемо наполнения мебелью и техникой, в принципе, можно и не наполнять. Уже новый собственник придет и поставит шкаф там, где он хочет, он поставит кухню такого цвета, как он хочет. Основная задача – сделать хорошую, качественную базу, чтобы уже у человека складывалась картинка, как он может всем этим делом играть. Потому что у меня на реализации тоже были объекты, где полностью уже все готово, вот просто привози вещи, привози технику, и люди приходили и говорили, ой, как классно, что у вас там бежевые обои, то, что у вас нейтральное там напольное покрытие, то, что мы спокойно можем просто вот как любим красный диван, поставить красный диван, как многие сейчас любят дофаминовый интерьер. Хорошая такая нейтральная база, она позволит это сделать с любой квартирой.
1: Но в целом под свой вкус подстраивать и делать какой-то нишевый ремонт с бордовыми обоями и зеленой кухней, ну, лучше, наверное, не стоит.
2: Лучше не стоит, да.
1: А что касается таких вещей, как утепление и шумоподавление, шумоизоляция, это больше опционально или тоже смотрят на это?
2: Если говорить про флиппинг, смотря какой бюджет люди закладывают. Если люди закладывают бюджет быстро все сделать, ну хотя бы доля качественности, чтобы там была, естественно, на шумоизоляцию многие закрывают глаза. Если же планируется прям хороший основательный ремонт, чтобы сделать прям в будущем хорошую перепродажу, да, шумоизоляцию, шумоподавление сделать можно. Особенно это актуально в новостройках. Если кто-то, например, сталинку какую-то берет, либо хрущевку в кирпичном доме под переделку, то в таком случае, в принципе, в кирпичных домах слышимость особо сильно и нету. Но вот новостройки и панельки, да, они бы, конечно, этого потребовали. Даже если говорить про то же самое шумоподавление, если нету денежных средств, это просто хорошую подложку под ламинат можно купить, ну и, в принципе, уже какой-то звук будет скрадываться.
1: В каких случаях флиппер, так назовем человека, который занимается флиппингом, уходит в минус? Я так понимаю, что если только входить в эту сферу, то можно очень много всего не рассчитать, не рассчитать свои силы и свалиться в финансовую дыру. Вот в каких историях человек может не рассчитать, или может быть какой-то неудачный момент, там, не знаю, цена на недвижимость обрушится?
2: Ну, тут можно сказать, что невыгодно человек мог войти в эту всю историю, человек мог не подрасчитать, сколько будет, во сколько ему обойдутся ремонтные работы. Ну, вот это в основном история про дома старого фонда, когда человек не понимает, что его может ждать под старыми обоями, и там, да, действительно какие-то идут дополнительные расходы. Либо там, например, сказали человеку, что поменяли проводку, а проводка на самом деле старая, и чтобы вот оснастить ее всем тем, что он хочет, конечно, бы хотелось ее поменять.
1: Ну, ее поменяли просто в 90-е.
2: Ее поменяли, да, и кто-то считает, что да, все здесь хорошо. Вот. Ну, а также, да, может случиться такое, что цены на недвижимость упадут, мы вошли по одной цифре, сделали ремонт, вложили в это деньги, но, честно говоря, пока таких предпосылок на все это дело нету. Но недвижимость стала уже действительно дорожать, и вот, как я и говорила, порог входа уже увеличился. Вот. Вот, поэтому не подрасчитали ремонт, выбрали не тот объект недвижимости, либо что-то случилось, цены на недвижимость пошли вниз. Вот в таком случае можно прогореть. Но если вовремя выявить какие-то моменты, даже еще не доделали ремонт, но уже видите какие-то негативные веяния на рынке, квартиру уже можно выставлять на продажу, чтобы хотя бы хоть что-то отбить и на этом заработать. Ну, еще может быть такой случай, когда тоже, как я и говорила, в складчину там друзья, знакомые собираются, покупают квартиру под флиппинг, ну и просто не поделили деньги. Такое тоже бывает, поэтому совет, выбирайте грамотно партнеров.
1: Ну да, бизнес с друзьями — дело рискованное, и с родственниками.
2: Ну и, естественно, тоже с юридической стороны, чтобы квартира была чистая и не было никаких подводных камней, которые в будущем тоже могут негативно отразиться на перепродаже, ну и также негативно сразиться на самом владении этим объектом недвижимости в процессе флиппинга.
1: С флиппингом разобрались, но есть еще популярные советы, можно сказать, отчаянников. Это инвестиции в апартаменты, так называемые, или в коммерческую недвижимость. Расскажите, такое ли это спасение, если не хочется, допустим, кому-то отдавать жилое помещение под сдачу? Потому что, ну, могут там бояться не очень добросовестных арендаторов, да, то, что все равно это какая-то коммуникация, может быть, где-то обманут, что-то испортят. Ну, кому-то страшно. И кажется, что офис более такая безопасная площадь, то, что, ну, что там сделает бизнес? Ну, будет там цветочный магазин. Ну, подумаешь, какие тут есть подводные камни? Стоит ли в это заходить? Вот опять-таки новичку. То есть это, ну, допустим, возьмем мелкие офисы, гаражи, возможно, машиноместа, и сдавать их.
2: В целом, касаемо машиномест, очень интересная история, особенно в новых микрорайонах, в которых не хватает парковочных мест, ваш лакомый кусочек действительно вам будет приносить деньги. Что касается также каких-то наземных подземных паркингов, тоже на этом можно спокойно зарабатывать, либо через перепродажу, либо сдачу в аренду. Многие мои даже клиенты пользуются такой опцией, когда покупали квартиру, машиноместо шло бонусом, скажем так, и с машиноместом делать было нечего, ну и поэтому вот оно стоит на аренде, оно им приносит прибыль. Такое тоже вполне себе рабочая история. Что касается гаражей, тоже история рабочая. Главное смотреть, где будет располагаться объект, который вы планируете там либо к приобретению, либо там, где вы планируете его сдавать. Но если вы планируете приобретать гараж, тоже мой такой совет, обязательно смотрите, подлежит ли он в будущем сносу, потому что многие жилые комплексы новые планируют строить на месте гаражных построек, и поэтому хотелось бы, чтобы вы на это обратили внимание, ну и знали, что либо гаража скоро не станет, и за него будет компенсация, либо на что вы можете попретендовать в будущем. Тоже такой немаловажный момент. Что касается коммерческой недвижимости, тоже многие считают, что вход в нее гораздо легче, чем войти в жилую недвижимость, потому что цены тоже разные, иногда на офисы они более привлекательные. Поэтому приобретается офисное помещение, но следует тоже инвесторам помнить, что если вдруг физическое лицо инвестор захочет продать коммерческую недвижимость, то он будет платить налог на то, что он продает, реализовывает объект. Налог пойдет на доход 13% от полученного дохода. И это очень многих пугает. То же самое касается и бизнес-апартаментов. Когда мы приобретаем бизнес-апартаменты, тоже и в случае перепродажи будет налог, так как, можно сказать, продается объект коммерческий. Ну, а если говорить про сдачу в аренду, это тоже никто не застрахован от того, что бизнес вашего арендатора пойдет в гору. Дай бог, чтобы он, конечно, шел в гору, но бывают разные ситуации. И свойственно офису расширяться, свойственно магазину закрываться, свойственно магазину переезжать, разоряться, да. Поэтому тут тоже такая история, что вроде как кто-то говорит, там, например, кофейня всегда была, есть и будет, но случаи тоже бывают разные. Ну и иногда, когда уже оборудовано помещение под кофейню, кто-то может арендатор может смениться и перейдет там другая кофейня на это же место. Но тоже понимаете, что бывают какие-то сроки. Либо там, например, была кофейня, а хотят сделать магазин автозапчастей, уже поменять ремонт, дать какие-то арендные каникулы. Поэтому здесь тоже есть свои подводные камни. Но в целом, как вариант, попробовать, чтобы что-то было и приносило деньги, тоже не очень такой и плохой вариант. Ну и ситуации бывают разные, как и в жилой недвижимости, как и в коммерческой, но жилая, она, скажем так, более устойчива, потому что многие студенты приезжают, иностранные граждане приезжают, жить где-то надо. А касаемо развития бизнеса, здесь тоже у нас есть некоторые моменты, которые бы хотелось, ну, регулировать.
1: Но в целом это правда или стереотип, что у коммерческой недвижимости намного высокий, более высокий шанс того, что будет просто простаивать и может простаивать годами, даже если, казалось бы, соседние офисы кто-то снимает, ну вот ваш, ну, не снимается, в отличие той же жилой недвижимости.
2: Да, такое тоже вполне себе может быть, но здесь либо все зависит от цены, либо, например, очень большая площадь, и тогда уже собственнику офиса надо думать, как этот объект недвижимости можно попробовать по-другому реализовать. Например, разделить, там, я не знаю, перегородки какие-то поставить, там стены поставить и по помещениям этот офис там сдавать. Вот, либо там рассмотреть вариант коворкинга, тоже там сдать кому-нибудь, какую-нибудь компанию в управление, пусть делают коворкинг. Ну, ситуации бывают разные, поэтому то, что коммерческая недвижимость простаивает чаще, чем жилая, это я бы сказала, что не миф, а здесь доля правды есть.
1: Мелькают часто в новостях, скажем так, заголовки, что выкупил человек дом под реставрацию, какой-то исторический, да, допустим, особняк, но вот за небольшую стоимость, но обязан его реставрировать под музей, под какие-то, возможно, частные нужды, но также такое бывает и с жилыми помещениями. Скажите, дом за базовую величину в деревнях, в малых городах, это вообще реальный вот шанс получить себе летний домик, дачу, загородную резиденцию за копейки, или тут куча скрытых проблем и очень привлекательный бесплатный сыр, но в мышеловке?
2: Все зависит от объекта недвижимости. Я бы, наверное, сказала так, потому что действительно за базовую величину, за 45 белорусских рублей можно приобрести дом, но тут все зависит от того, где он будет тоже и расположен. В любом случае, такие дома, они также выставляются на аукцион, и может быть такая история, что вы будете не единственными людьми, которые хотят за него побороться. В принципе, реестр вот этих пустующих домов, он в открытом доступе. Любой абсолютно человек, любой желающий может зайти, посмотреть, выбрать там, что ему нравится, там, прописать себе адреса, выбрать какие-то выходные дни, поехать посмотреть на дом. Как бы вам никто не запрещает поехать визуально его смотреть, чтобы вы понимали тоже пласт работы. Потому что обязательным условием выкупа такого дома является его восстановление, чтобы уже там в течение года человек начал там либо заливать фундамент, либо начал реставрировать этот дом, либо там снес текущее строение и поставил там новый фундамент. Такое, это обязательное условие, и его тоже надо соблюдать. Ну и вот никто не запрещает приехать посмотреть масштаб работы, на что здесь нужно быть готовыми. Вот. А так как стартовая цена была там однобазовая, никто не застрахован на то, что она станет 10 базовых, потому что кто-то перед вами там предложит другую цену. Поэтому здесь можно сказать, да, реально, но следует, скажем так, знать правила этой игры и тщательно выбирать объект, который вы собираетесь вот для себя приобретать. Потому что я знаю случаи, когда люди покупали за 45 белорусских рублей за одну базовую такие дома, и они получали уже, можно сказать, готовый вариант, просто там где-то какую-то косметику сделать, и вполне себе можно было спокойно проживать.
1: Вот я, кстати, думала, что там 100%, почти, ну ладно, 99,9 случаев, это действительно тяжелые, дорогие реставрационные работы.
2: Ну, ситуации тоже бывают разные. Может быть, это выморочное наследство. Жил человек один, он умер, никому его недвижимость не нужна, ни завещание, ни наследство некому вступать, поэтому в таком случае отошел дом государства, человек за ним следил. И, например, там кирпичный дом, там хорошее напольное покрытие, те же самые обои на стенах, поэтому заходи и живи. А многим, наоборот, сейчас тянет вот в какую-то такую миллениальскую вот эту вот атмосферу деревянных старых домиков, ну и что там, напольное покрытие поменял, где-то что-то под себя подделал, и все. Вот самое главное, чтобы самые базовые потребности были закрыты. Ну, там в основном печное отопление, ну, хотелось бы, чтобы печка была в эксплуатационном нормальном состоянии, чтобы потом не вкладывать в это деньги.
1: Какие есть подводные камни у таких вот аукционных домиков? Из-за чего может человек просто потом лишиться дома? Вот мы уже обсудили то, что если не начались реставрационные работы, а еще?
2: Если говорить про документальную составляющую, по сути, там я бы даже сказала, что, наверное, вопросов особо сильно никаких и не будет, потому что сельские советы занимаются этими вопросами. Если дом, там, выморочное наследство, они же все отправляют документы, предлагают людям, вот, пожалуйста, там, либо дайте согласие, либо откажитесь от этого дома. Проводят судебные, в судебном порядке тоже изымание этих участков. Ну и, по сути, тут каких-то моментов оспорить, то, что вот я хотела этот участок, а мне не дали право его реставрировать самому как собственнику, но здесь крайне, крайне малы шансы, потому что все документы, по сути, готовы и все в надлежащем состоянии. Только если там человек, например, не состоит где-то на психонаркоучете и пойдет оспаривать все эти сделки. Вот. А что касается других каких-то моментов, в целом, в основном, земля только если в пожизненно наследуемом владении, статус пожизненного наследуемого владения, и может случиться такое, что вот земля понадобится сельскому совету и было 25-40 соток, и станет у вас там 18, потому что эта земля должна там пойти под посадку. Но все владельцы пожизненно наследуемого, скажем так, домика на участке с пожизненно наследуемым владением не застрахованы, что может такое произойти.
1: Ну, в целом, можно назвать такой объект тоже вот готовым материалом для флиппинга?
2: Скажу так, многие мои тоже клиенты рассматривали такие объекты и успешно их реализовывали именно в этой части.
1: Давайте поговорим еще тогда поподробнее про аукционы, но уже на квартиры. Вообще, каким образом квартиры попадают на аукцион или конфискуются? И вообще, есть ли такое, то что, ну, есть стереотип у людей, что что-то там, это какие-то нечистые квартиры, что, ну, могут даже не интересоваться этим вопросом, хотя вроде бы и средства, и идеи есть, но вот как-то они пренебрегают.
2: Ну, вот, например, у нас можно разделить, что аукционы есть, как вот государство их проводит, государственное предприятие, например, эта квартира принадлежала, ну, какому-то предприятию, ее надо как-то реализовать. Вот она выставляется на аукцион. Либо там эту квартиру изъяли у какого-то должника за долги, и вот она выставляется за торги, выставляется на торги. А, например, то же самое вот, выморочное наследство. Никому эта квартира не нужна, вот ее выставляют на аукцион, кто первый, скажем так, того и тапки. Либо есть какие-то вот объекты, как сейчас в Минске, там, в Первомайском районе выставляли такой небольшой площади, там по 21 квадратный метр, но выставляли как нежилые помещения, и тоже была очередь из людей, которые хотели попытать удачу. Ну, а также есть аукционы, которые проводят, не назову это как агентство недвижимости, скажем так, компании по проведению аукционов, компании, которые занимаются торгами.
1: Очень загадочно.
2: Ну, потому что я не могу это назвать агентством недвижимости, но компании, которые проводят, скажем так, такого рода реализацию объектов, да, они существуют, и конкретно их деятельность — это проведение аукционов, но как бы недвижимого имущества. Вот в таких случаях конкретно физические лица могут обратиться и попросить, чтобы помогли реализовать их объект недвижимости. Квартира также публикуется, правила проведения этого аукциона, сроки проведения этого аукциона. Объект появляется на рекламных площадках, его можно прийти посмотреть, внести какой-то взнос для участия в самом аукционе, внести предложение, а потом просто дожидаться того, что сыграет ставка либо не сыграет. Ну и вот можно сказать, что как бы государственные аукционы, не знаю, государственными их назвать, не государственными, собираются люди, тоже могут быть электронные торги, либо где-то могут в каком-то определенном месте они собраться, выставляется лот, и вот этот вот азарт, он появляется, где кто больше даст, вот, кому-то интересно в этом поучаствовать просто вот ради того же самого азарта, кому-то действительно надо именно это жилое помещение. Есть люди, которые в этом участвовать не хотят, им проще уже в свободном режиме пойти посмотреть, повыбирать и уже не быть привязанными к тому, что выиграю я, не выиграю, будет этот объект моим, либо не будет он моим. Вот. И как бы здесь, ну вот, на удачу, скажем так, задача. А кто проводит, скажем так, компании по проведению аукционов, они тоже публикуют все сведения, но у них это, скажем так, в каком-то порядке голосования проходит. Посмотрели объект, в конверт положили предложение, вот все, заканчивается у нас аукцион, распаковываются конверты, смотрят, кто сколько предложил, ну и уже, исходя из того, какие были предложения, принимают решение отдавать объект недвижимости, либо заново выставлять на аукцион, чтобы там появилось более лучшее предложение. Вот.
1: Что у нас по итогу? Вот реально ли человеку, который вот посещает данный аукцион, звучит очень аристократично, сразу представляются какие-то предметы старины, но вот, допустим, приходит человек на такой аукцион, дешевле рынка получается или примерно то же самое, то есть там какой там процент может быть, то есть, ну, вряд ли это прям уже за полцены, если там очередь из желающих, но, возможно, есть какой-то процент дешевле.
2: За полцены это не будет, даже если смотреть на статистику проведенных аукционов вот этих вот небольших помещений по 21 квадратный метр, то многим, наверное, 6 тысяч белорусских рублей выходил квадратный метр. Это, можно сказать, обычная рыночная цена.
1: Угу. В чем смысл тогда?
2: Ну, вот смысл как раз-таки в этом азарте.
1: Кто-то может быть подешевле?
2: Ну, кто-то, я думаю, что думает, да, вот, возможно, подешевле я это получу, а когда видит очередь желающих из 40 человек, которые борются за вот кусочек вот этого вот бетонную коробочку, сразу вот понимается, что есть, наверное, какие-то другие в этом момент. Ну, для кого-то, вот, как я и говорила, это азарт, для кого-то это попробовать, что это такое. Даже некоторые, я знаю, люди, которые выигрывают аукционы, говорят, нет, мы просто пришли попробовать, мы не будем это покупать.
1: Свой какой-то азарт спускают, или чем да, в горных такой... заведениях, вот на аукционах.
2: Да, такое тоже есть.
1: Но в целом мечтать о том, что будет какая-то 20-процентная скидка, не стоит.
2: Я думаю, что нет, потому что все прекрасно понимают, какая рыночная стоимость, и если там, этот дом, эта квартира, квартира, там это определенное место человеку надо, он будет бороться за него до последнего. И иногда придется, может быть, даже заплатить выше рынка.
1: Ну и давайте уже в завершении программы коротко скажем, если вот у таких квартир с историей, которые попали на аукцион, либо просто, ну вот возьмем в кавычки с историей, это либо конфискат, либо это какое-то залоговое имущество было, что там может быть, какие подводные камни, скелеты шкафу могут вылезти уже после покупки?
2: Ну, например, надо проверять количество и прописанных людей на момент проведения аукциона. Может быть такое-то, что квартиру можно купить с прописанными людьми. И даже была какая-то резонансная история, где также человек на аукционе выиграл объект недвижимости, а в квартире был прописан человек, которого он до сих пор пытается выписать и пытается выселить. Такое тоже может быть, что кто-то проживает в этой квартире, вам говорят, что вот он после аукциона, например, переедет, а он тоже не переезжает. Вот такое может случиться. Ну, касаемо ремонта, тоже, конечно, бы хотелось перед участием в аукционе посмотреть, в каком состоянии объект недвижимости, чтобы знать, сколько придется денежных средств это все дело вложить. Ну, и из таких еще каких моментов можно назвать, ну, для кого-то там, не знаю, умирал, не умирал человек, тоже важно. Ну, и касаемо залогового имущества, может быть, будет стоять условие, то, что вы должны там погасить вот эту задолженность своими там деньгами. Такое тоже вполне себе для участия в аукционе может быть задачей.
1: На сегодня это все. В гостях у меня была риэлтор Наталья Гурневич. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайтесь на Радиус FM. Хорошего вечера.
0: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 18-20. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью 7-9 со знаком плюс, днем плюс 21-23. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 выше нуля. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
4: Но у радио нет яркости.
5: Это пока.
6: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
7: Некоторые бонусы видно даже по радио.
6: Бетера. Твоему старту большие цифры.
8: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
9: Топ-3 нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз замыкали Tame Impala и Дженни с треком «Дракула». Вторая строчка досталась The Bowser – «Magnity». И под номером 1 был Teddy Swims – «Mr. Know-It-All». Кому достанется весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был 8-летний Кирилл. Все лето он был веселым и беззаботным, но в последних числах августа словно подменили. Он стал чаще спорить с родителями, раздражался по пустякам, долго не мог уснуть,

0: вспыльчивым, хуже спит, быстрее устает или начинает спорить из-за мелочей. Это обычная реакция психики на ожидание перемен.
1: Как будем помогать?
0: Возвращаться к школьному режиму постепенно, за несколько дней до занятия, а не в последний вечер. Больше говорить не об оценках, а о том, что интересного ждет впереди. И самое главное, дать ребенку почувствовать, что его переживания нормальны. Иногда простые слова «я понимаю, что ты волнуешься» успокаивают сильнее, чем советы вроде «ай, не переживай».
1: То есть в конце августа детям больше всего нужны не нравоучения, а спокойные взрослые рядом.
0: Да, почти каждый ребенок немного тревожится перед новым учебным годом, и это не признак слабости, это признак того, что впереди новый этап. А любой новый этап легче пройти, когда рядом есть человек, который не требует быть смелым, а помогает почувствовать себя в безопасности.
2: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Средняя зарплата в Беларуси по итогам июля составила 3172 рубля. Это на 14% больше, чем год назад. Самые высокие доходы традиционно в Минске, в среднем 4116 рублей. Среди регионов лидирует Минская область, далее идут Брестская и Гродненская области. А самые высокие зарплаты по видам деятельности остаются в сфере информации и связи, в среднем 6413 рублей. Белавия объяснила причины необычно долгих перелетов. Из-за временного закрытия воздушного пространства над отдельными регионами России авиакомпании приходится прямо во время рейсов менять маршруты, делать небольшие крюки и иногда выполнять технические посадки. Это увеличивает расходы перевозчика и может вызывать цепочку задержек других рейсов. Так, 22 августа самолет из Минска в Кутаиси из-за обхода закрытых зон через Казахстан провел в пути около 8 часов вместо привычных 3,5. В Кремле опровергли слухи о подготовке новой мобилизации в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения целенаправленными информационными вбросами и утками, которые, по его словам, распространяются для дестабилизации ситуации в стране. Ранее с аналогичным заявлением выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Польша полиция задержала молодого человека из-за фиктивных заказов еды. Злоумышленник оформлял доставку пиццы на других людей, выбирая оплату наличными при получении. Масштабы мошеннической схемы оказались впечатляющими. В одном из случаев мужчина попытался заказать сразу 300 пицц. Мужчину задержали, однако его мотивы остаются неизвестными. Ученые создали печенье из переработанного пластика. Проект, который финансируется НАСА и предназначен для обеспечения пищи астронавтов в длительных космических экспедициях. В основе технологии специальный штамм дрожжей, который перерабатывает пластиковые и сельскохозяйственные отходы в белки, жиры и ароматизаторы, после чего масса формируется в 3D-принтере. Официальное разрешение на дегустацию продукта исследователи пока не получили. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, для этого даже не нужна подписка. На сегодня это все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью плюс 7-9, днем плюс 18-20. В Могилеве ночью 7-9 со знаком плюс, днем 19-21 градус тепла. В Гомеле ночью 7-9 выше нуля, днем плюс 21-23. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 22-24 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Реклама.

0: Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Технологии будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Знакомая ситуация. Ты работаешь за мощным Mac Mini, настольным ПК или просто подключил ноутбук к большому монитору и закрыл крышку. А дальше начинается самый бесконечный квест. Введи пароль для разблокировки. Введи пароль для установки программы. Введи пароль для любого действия в терминале. И за день набегают десятки таких запросов. И это начинает откровенно бесить. Лично меня, так тем более. Такую проблему можно решить с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Этот девайс Emurok. Крошечный беспроводной сканер отпечатков пальцев размером с печеньку Oreo и весом всего 40 грамм. Ты просто прикладываешь палец буквально на полсекунды, и устройство само мгновенно разблокирует экран, подтвердит права администратора, сгенерирует секретные коды и одобрит важные команды. С этим девайсом тебе больше не придется переплачивать за дорогие приложения только ради удобной кнопки Touch ID. Ведь гаджет отлично работает с абсолютно любой твоей любимой клавиатурой. Он идеально поддерживает Mac, Linux и Windows. Причем ты можешь подключить его сразу к двум компьютерам и переключаться между ними простым касанием разных пальцев. В плане безопасности тут тоже полный порядок. Все твои данные хранятся в зашифрованном виде внутри самого устройства и никогда не уходят в сеть. А при попытке физического вскрытия гаджет моментально стирает всю память. Добавь к этому стильный и прочный алюминиевый корпус, а также до 2 месяцев работы без подзарядки, и ты получишь идеальное устройство, которое бережет твои нервы и время каждый день. Стоит такой девайс не супер дорого – 120 белорусских рублей. Лично мне кажется, как обычному пользователю, что он подойдет только для каких-то больших компаний, у которых действительно есть что прятать.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Без осадков, ночью и утром местами по стране будет сгущаться туман. В Витебске ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 18-20. В Могилеве ночью 7-9 выше нуля, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью 7-9 со знаком плюс, днем плюс 21-23. В Минске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем 20-22 выше нуля. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 22-24. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
2: Реклама.

Красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском.

0: болезнь, неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Утром местами по стране будет сгущаться туман. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 выше нуля, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла. В Гомеле 21-23 со знаком плюс, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Утром местами по стране будет сгущаться туман. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 выше нуля, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла. В Гомеле 21-23 со знаком плюс, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

интересных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в

0: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
1: Главный гарант стабильности. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Утром местами по стране будет сгущаться туман. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 выше нуля, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла. В Гомеле 21-23 со знаком плюс, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I
1: Радиус FM наша.
2: Унеси меня туда, где дождь

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без осадков. Утром местами по стране будет сгущаться туман. Днем в Витебске плюс 18-20, в Могилеве 19-21 выше нуля, в Минске и Гродно 20-22 градуса тепла. В Гомеле 21-23 со знаком плюс, в Бресте плюс 22-24. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.